Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.

0: всем параметрам.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Сибириба, сибириба, сибириба, дратути, ди комьюнити. Утро – это время великих свершений. Например, дойти до душа и не уснуть под струей воды. Мы чиним утро. Мы – антихандра шоу
2: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
2: Тот самый Саймон.
1: Ух ты, жара, Катя, looking good today.
2: Спасибо, мне кажется, сегодня такая память.
1: Не знаю, но жарко.
2: Да, ты, Сай, знаешь, знатный чайман, я кофеман. Я думаю, в тот и другой напиток не помешает добавить сегодня лед, действительно, потому что жара в столице.
1: Или лед.
2: Или лед. Да.
1: В русском языке вы же часто не пине двоеточие над ее, никто
2: да,
1: не пишет.
2: Да, так я своей подруге всегда пишу: Алена, привет.
1: Серый волк, там темный лед, там, да, или как-то.
2: Темный лед. Что, будем спасаться как можем. Именно это слово, точнее аббревиатуру, мы выбрали для игры «Разбирайка». Она уже началась. Кстати, принять участие можно в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах. Расшифруй просто максимально смешно и забери фирменный мерч от радио DFM.
1: Да, лед или лед? То есть, типа, лохматый енот дрифтует?
2: Я тоже придумала про енота.
1: Да ты что?
2: Легкий енот дерзит.
1: Вау! А можно было и Елена.
2: Елена. Да. Ладно, едем в деревню.
1: А, ладно, ерунда. Ладно, ерунда. Да, да ничего.
2: Да ничего.
1: Я не допридумал, видишь.
2: Ну, нам фирменного мерча от Радио DFM явно не видать. А вот свои версии, надеемся, смешные, можно оставлять, еще раз напомним, в группе ВКонтакте, в мессенджерах. И там же заказывайте себе пробушку.
1: И поздравления с днем рождения во всех мессенджерах. Так что действуйте. Ладно, ерунда долой, я хотел сказать.
2: О, вот это уже хорошо.
1: Что-то на умном, да? Слегка, да?
2: Долой.
1: Долой.
2: Из твоих уст это особенно мило.
1: Очень редко. Два раза в году я использую это слово. Вот второй раз было.
2: А, это был уже второй, интересно.
1: Квота выполнена
2: до конца года. Интересно, ситуация была, когда ты в первый раз ее употребил.
1: Не помню, но в этом году я говорил где-то в начале года, после новогодней ночи.
2: Долой плохое настроение сегодня.
1: Да, так что все, мы уже готовы, все сказали. Теперь через одну песню вернемся и пошалим!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Я буду зачитывать из группы ВКонтакте под последним постом.
2: О, вот я копнул глубоко в мессенджер наш. И смотри, Роман пишет. Разбудите Варюшу и Рони. Это наш пес. Я не понял, Рони или Варюша, это точно не пес, правильно?
1: Точно нет.
2: Окей, все понял. Так, едем в школу. Все как сонные мухи. Срочно надо всех будить.
1: Да, и превращать в активных мух.
2: Да уж, ну что же, let's go. Вот поможет нам, смотри, какой чел.

0: Все.
1: Получается, Ронни разбудил Рики.
0: Да, Ронни и Рики. Это как мы же...
1: Мультфильм какой-то.
0: Рики и Ронни, да, не Морти, а...
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Мы из Нижнекамска. Разбудите моего брата Данила, чтобы поднялось настроение ехать в школу.
0: Оу, Данила, давай, включи тусовку. Let's go! Да! Давай, просыпайся! И в твоем районе!

0: Окей, ну что ж, я прыгаюсь, я снова в мессенджер наш. И пишет Женя: «Доброе утро, страна и любимые разводилники. Разводите нас с мужем, а то хочется спаться, вся надежда только на вас».
1: Оправдать.
0: Рон-дон-дон на связи.
1: Доброе утро, Катя и Сай. Разбудите, пожалуйста, моего Марка. Спит на ходу. Передайте привет Виталику Василенко и всему городу Домодедово. Хорошего дня, желает Яна.
0: О, до августа. Я, кстати, к вам приеду. Вот я же на свадьбу еду туда.
1: А, в Домодедово,
0: да,
1: точно.
0: Да, так что скоро увидимся. Ну что ж, Домодедово, включи тусовку. Я не знаю, они обижаются, когда дедушкой называют или нет?
1: Да, чего такого?
0: Шарик, это Шереметьево, да? Правильно? А Домодедово — это
1: дедушка. Помнишь, у меня была версия: шарик, значит, бабушка.
0: Поехали.

0: впереди игра, в которой придется быстро соображать. Кто готов, тот звонит по телефону прямого эфира 8495-956-101-2.
1: И игра «Разбирайка» есть еще и «Соображайка», да? Окей. Но запомните вот номер телефона, чтобы не забыть навсегда, да?
0: 8495-956-101-2.
1: Навсегда. Ну что ж, это шоу «Разбудилки». Дорогой, дорогая, включи
2: тусовку.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2020.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пятсек.
2: Уи! Йоу, Динарод! Это, ну, точнее, если твой зевок, это беззвучный крик кофе, бодро пожаловать в Powerbank Show
1: Разбудильники!
2: Она поможет словить бодрячка, Катя Бодрячкова-Бодрова!
1: Он не даст тебе заснуть, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд, оказывается, в мире кто-то громко жует попкорн, когда в кинозале неожиданно наступает тишина. Мы играем в пятсек!
1: Не играем мы совместно с девушкой по имени Майя из Москвы. Привет.
2: Вау.
3: Привет, привет.
2: Hello, Майя.
1: Слушайте, а у нас получается в эфире Катюша, Саюша и Маюша.
2: Маюша.
1: Май, тебя так ласково называют?
3: Ну, бывает.
2: А случайно ты не родилась? Ты не родилась в мае?
3: Нет.
1: Не в честь этого, да, тебя так прекрасно назвали?
3: Нет.
1: Следующий вопрос, Маюша. Что ты делаешь быстрее всего, буквально за 5 сек?
3: Выпрямляю волосы, крашу ресницы и рулю.
1: Идеальная женщина.
2: Разве не то, что сейчас перечислила, это не делается за 3 часа?
1: За 3 часа.
2: Вау, обалдеть.
1: Повезло твоему мужчине, конечно. У тебя 5 минут, а она готова за 3.
2: Да, я приезжаю, то есть, ну, подготовься, через 5 минут буду, да, она уже прямо уже как только что вообще новая.
1: Я говорю, как в сказке просто. У нас игра 5 сек впереди, мы тебе называем разные категории, Май, и ты к этим категориям называешь по 3 слова. Категорий всего 5. Ответить нужно на 3 из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готова?
3: Да.
2: Окей, слушай, Воба, начинаем! Итак, Майя, Маюшка, назови 3 способа сделать девушке приятно.
3: Комплимент, поцелуй и объятия.
2: Во, четко. Примем.
1: Видишь, как все прилично.
2: Примем.
1: 3 стиля одежды, Май.
3: Casual, брутальная и прикольная.
2: Какой крутой игрок, а?
1: Нет, про брутальный стиль одежды я не слышал.
2: Ну, есть ладно. Такое. Ну, весь рваный, это брутальность.
1: Окей.
2: Ну что ж. Так, и есть вот такой вопрос. Назови, или не, производи 3 звука животных из Африки.
1: А третий?
2: А ты уверена, что в Африке мы знаем таких животных? О-о-о-о-о!
1: А это кто был?
2: О-о, это название компании же. О-о-о!
1: Может, там львы что-то организовали?
2: Да, львы уже открыли эту компанию и бабла собирают. О-о-о-о!
1: А третий звук я не услышала, Май. Что было третьим?
2: Это беззвучный животный.
1: Беззвучный?
2: Да.
3: Нет, это змея.
2: А змея. Окей. Слушай, я как, надеюсь, еще африканец, я принимаю. Браво.
1: Ну и 3 способа сделать девушке приятное, ты тоже, я думаю, оценил.
2: Ну, конечно. Комплимент, что там еще было?
1: Комплимент, поцелуй и что? И обнимашки, кажется.
2: А, обнимашки. Окей. Не, ну животные, конечно, зашли.
1: О-о-о! Зоопарк! Поздравляем тебя, Майя, за участие с тем, что ты побеждаешь в нашей игре 5 сек и забираешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: А сейчас стало интересно, в каком стиле передашь сейчас привет? У тебя сейчас 8 секунд. В каком стиле передашь привет, интересно, словесно или звуком?
1: О,
2: это все понимают во всем мире.
1: Москва, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
5: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Ребят, вы что, успокойтесь. What's up, deep солнечная система. Это эндорфина повышающее шоу.
1: Разбудильники.
2: У других карты Таро, у нас карты Мемо. В студии наша мемасита Катя Бодрова.
1: А слушать предсказания звезд будет здоровый скептик Диджей Саймон. Звезды расскажут, какое ты сегодня настроение.
2: А, окей. Надеюсь, все именно на ферри пердозном, да?
1: Ну, посмотрим.
2: Окей, Овны.
1: Настроение выиграть в лотерею. Ты уже мысленно все потратил и удовлетворил все свои хотелки.
2: О, кстати, я только часы выигрывал, причем я ничего для этого не делал.
1: А я не помню, что я в последний раз выигрывала.
2: Мое имя добавила мама, а потом мне говорит, ты часы выиграл, поехали.
1: Так, может, ты фартовый?
2: Возможно.
1: Купи мне утренний билет.
2: Кать, я не знаю, может, с тобой это не пойдет. Как только с мамой.
1: Ладно, ладно.
2: Так, посмотрим дальше, что у нас. Тельцы.
1: Настроение сделать карту желаний. Вселенная, держись, скоро будет список.
2: Окей, близнецы.
1: Настроение подкачаться. Силовая или кардио, день, когда любая тренировка по плечу.
2: Да, до лета еще успеешь. Даже несмотря на то, что сейчас пока все до лета, да, на улице. Так, дальше кто? Близнецы?
1: Раки.
2: А, раки.
1: Настроение уйти по-английски. Тихо, красиво. И чтобы потом вспоминали с легкой интригой.
2: Интересно, что в Англии именно не уходят по-английски, а по-французски уходят. Так, львы.
1: Настроение написать бывшему партнеру. Не потому что скучаешь, а чисто узнать, что дела у тебя идут гораздо лучше.
2: Понятно. Девы.
1: Настроение устроить чит-мил. Ты долго держался, и ты заслужил десертик.
2: Виси.
1: Настроение пройти 10 тысяч шагов. Физическая активность сегодня приветствуется.
2: После читмила, да? На виси. Так, скорпионы.
1: Настроение потратить всю зарплату на шопинг. Ты не тратишь, ты инвестируешь в свое великолепие.
2: Со скоростью 100 тысяч рублей в секунду. Так, стрельцы.
1: Настроение влюбиться. Желательно красиво, глубоко и с мыслями, что это на всю жизнь.
2: А, окей. Это что, клиенты Купидона, да? Козероги.
1: Настроение переквалифицироваться из офисного работника в серфингисты.
2: Это каждый день такой бывает. Ладно, Водолей.
1: Настроение не вылезать из-под одеялка. Пусть весь мир подождет.
2: И главное, не идеализировать себя. Рыбы.
1: Настроение выйти за хлебом и оказаться в другом городе.
2: Да, в вагоне с углем.
1: Например.
2: Так, это уже был мемо... А может, минус?
1: Не сегодня.
2: А, не сегодня, окей. 12 июня, если что, да. Так, это был Мемоскоп, шоу «Разбудилники» на радио DFM. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь! Ха-ха!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
10: Ура! Премия!
11: И мне пришла.
10: И мне.
12: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
11: О, да.
13: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
14: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
15: Возрастное ограничение 13+.
16: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
17: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19020000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Займы на любые цели в приложении «Корона».
18: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
19: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
20: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Тбанк». Страховые услуги оказывает АО «Тстрахование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
21: 0+. А дальше тусовка.
22: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И прямо сейчас от меня, репетитора по английскому языку, в эфире рубрика «ABCD-шка», где Саймон разучивает с нами сленговые слова и выражения на английском. Что учим сегодня?
2: Обычно домашнее задание быстренько сделаем. «Meet cute».
1: Meet cute – это не милая встреча,
2: милое знакомство.
1: Милое знакомство.
2: Да. Ну что ж, теперь цифры или фраза, которые родители не понимают, а подростки и школьники бегают и кричат, и делают какие-то вот жесты руками. 6-7. Вот. Постараемся сегодня объяснить родителям, что это такое, если у нас хватит эфирное время.
1: По факту 67. 6-7.
2: Да, 6-7 произносится именно так, да, пишется как 67, да? Так, или 6 и 7, то есть кому кто как. Так, родители, слушайте внимательно, а потом сами прочитайте, что это такое или что за билиберда, потому что объяснить долго и не хватит эфирного времени. Так, 6-7 – это вирусный тренд и мем в стиле brain rot, популярный среди поколения альфа и младших зумеров. У него нет конкретного значения. 6-7 использует как универсальную реакцию и ответ на вопрос или просто для привлечения внимания.
1: На
2: или,
1: все.
2: Да, или что-то вроде «так себе». Или чтобы прикалываться над взрослыми.
1: То есть это такая замена «what-a-fa-шней-на-пэп». В любой непонятной ситуации 6-7.
2: 6-7, но это же хуже. Это хуже. И как только они услышат цифры 6 или 7, 6-7! Кричат вот так. Это как триггер для них. То есть,
1: вау.
2: Да, 6-7.
1: Как миньончики.
2: Да, при любом упоминании вот числа 7 и 6, они вот так 6-7 кричат. Вот хотя сленг, да, вот произошел из песни рэпера Skrilla, значение этого числа в песне остается вообще неясным. 6-7 в прошлом году стал сленгом года. И попробуй сейчас вбить поисковик 6-7 и скажи, что там ты видишь.
1: Да, я уже сделала это, забила в поисковик.
2: И
1: почему-то экран трясется.
2: Трясется, вот
1: я
2: так,
1: думала,
2: да?
1: У меня голова кружится, но нет. А что это происходит?
2: Потому что когда дети говорят 6-7, да, 6-7, они вот руки так делают, то есть обе ладони попеременно двигаются вверх-вниз, будто взвешиваются на весах.
1: И вот. Даже поисковик,
2: да?
1: Пошел на...
2: Навстречу. И не только поисковик, кстати. Напоследок, в субботу, то есть несколько дней тому назад, ты не видела видео, с которого уже завирусился, как папа римский встречался с детьми?
1: Папа римский делал так?
2: Да, и его помощник пытается понять у детей, почему там 6-7, все кричите. Они что-то объяснили, и он показывает папе, и папа пришлось сделать вот руки вот таким образом. И все дети в восторге, нас услышали.
1: Назовем его «Отец молодец».
2: Да.
1: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. 6-7.
2: И руками машем. Ну, как настроение.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, мама мия.
2: Рэп-прогноз.
1: Утро наступило прямо на тебя. Включай разбудилники, будет жара. Вместе ворвемся в рабочий.

0: просил.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина. Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
7: Жми на газ до упора!
8: «Квадринг». Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. «Квадринг». Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Бум шакалака. Салютос, ди люди. Напоминаю, утренняя зарядка — это не только попытка нащупать тапки ногой под кроватью. Надо еще и включить кардио для ушей. Это же и есть шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
2: Продолжаем играть в группе ВКонтакте под последним постом. В нашем мессенджере тоже можно принять участие в игре «Разбирайка». Что делаем? Расшифровываем максимально смешно аббревиатуру «лед» или «лед».
1: Если ты две точки не ставишь над «е», значит «лед», конечно же.
2: На протяжении всего эфира мы разыскиваем самую смешную расшифровку и в завершении наградим фирменным мерчом от Радио ДФМ. А пока давай почитаем, что прилетело. «Люблю ее дуреху», пишет Рустам.
1: Ух ты!
2: Мило!
1: Красиво, да. Так, «лед» — это, получается, литр ежевики даю.
2: Литр ежевики.
1: Да.
2: Интересные измерения. Ягоды. Лед. Люблю есть десерты. Света, ты моя сестра от другой мамы.
1: А другой
2: тоже
1: написал: люблю есть долму, видишь? Ну, кому как.
2: Мы
1: да?
2: все немножечко по этой теме.
1: Конечно.
2: Ой, Рустам продолжает. Ласково ее держу. Какой-то романтик просто.
1: Да, ну так, что еще есть? Лед. Л-Ю-Д. Лютый енот вообще.
2: Лютый енот вообще?
1: Да.
2: А ладно, вот что. А, вот лучший ее друг. Ну ладно.
1: Это он же друлега.
2: Лживый еж дерется. В общем, мы еще в поиске чего-то смешного. Еще раз, разбирайка продолжается в группе во ВКонтакте под последним постом. Или отправляйся в наши мессенджеры.
1: Да, запоминай, главные буквы дня — это Л, Ё или Еде. Так что действуй, пиши, скоро уже в одном выходе соберем все.
2: Да, и скоро растопим лед с помощью пробушки. Поэтому заявки на пробушку также принимаются. Как тебя зовут, в каком городе живешь и кого нужно разбудить.
1: Да.
2: Сообщай.
1: И близких можно заказать в виде поздравления с днем рождения.
2: Да.
1: Welcome в шоу «Разбудильники». Вернемся через буквально один трек. Катя!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Кого нужно разбудить? Вот с таким вопросом мы к вам обратились и приняли вот заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Озвучиваем?
2: Конечно же. Welcome, Бодру пожаловать в наш мессенджер. Пишет Алиса: разбудите, пожалуйста, меня. Не могу собрать себя в кучу. Хочу спать уже 2 недели. Отпуск. Скоро нужен отпуск.
1: 2 недели хочу спать.
2: Прикинь вообще. Надо же. Но надо пробушку послать. Не помню уже, в какой город. Она не написала.
1: Надо.
2: Алиса, wake up.

0: Доброе утро, разбудильники. Разбудите, пожалуйста, моих родителей, маму Катю, папу Витю. Очень их люблю. И привет из Ижевска шлет Лаура.
1: Ижевск, включи тусовку!

0: Так, и дальше пишет Кирилл в нашем мессенджере. Мою жену Анну разбудите. Город набережные Челны. Она всю ночь не спала из-за ребенка. У него режутся зубки.
1: Ну, держитесь, ребята.
0: Ночь полный вагитус.
1: Доброе утро, Катя Исаева. Я Катя Бодрова вроде. Катя просит разбудить.
0: Катя Исаева.
1: Разбудите, пожалуйста, мою жену. Она сегодня первый день на работу. Очень хотелось бы ее разыграть. Ничего не понятно, очень интересно. Судя по всему, мы Катю Исаеву будем.
0: Тебе так когда-либо назвали? Катя Исаева.
1: Так это жена, вероятно, парня.
0: Я думал, он тебя перепутал.
1: Ну, он так обратился, да, я подумала, что ко мне, но нет.
0: Облом, да? Окей. Ну ладно, поехали, Катя Исаева.
1: А с чего бы вдруг меня кому-то называть Катей Исаевой?
0: Ты знаешь, чудеса бывают.
1: Six Seven!
0: Вот, как и Six Seven, да.

0: нравится эта песня, я хочу слышать ее от тебя. Да? Тебе так идет, да? Ты не представляешь.
1: Хорошо, все, надо выучить.
0: Пельменница
1: родная.
0: Пельменница для кого-то жизнь. Скоро игра впереди, можно выиграть фирменный мерч от Radio DFM. 8495-956-101.2. Звони уже сейчас.
1: Говорит не Катя Исаева.
0: Говорит Катя Бодрова.
1: Да, а если повторить, тогда все поймут, что это Катя Бодрова говорит.
0: 8495-956-101.2.
1: Оу, это шоу «Разбудилники».

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Дублер, дабури, дабудай, дабуди, дублер, дублер.
2: Чик-чик, бум, чи-чи-чи-чи-пау. Hello, D-тусовка. Если твоя утренняя зарядка – это зарядка телефона рядом с кроватью, давай, очухайся в подохочухательное шоу «Разбудилники». Ну что ж, в эфире очухательница Катя Бодрова.
3: Очухатель, диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Дублер», где наши слушатели повторяют странные звуки. Уже, кстати, повторяли балалайку, сурка, барана. А что сегодня будет интересно?
3: Надеюсь, не Six-Seven.
2: Six-Seven?
3: До нас дозвонились Кристина из Казани и Руслан из Смоленска. Ребята, привет.
4: Привет, привет.
2: Москва! Привет!
3: Так, давайте тест на возраст. Знаем, что такое Six-Seven или нет? Кристина.
5: Я знаю только эти два слова, что над ним смеются все. А что это значит, ты мне сын не рассказал.
3: Да, в общем-то, ничего не значит, мы пытаемся разобраться.
2: Но ты обязана сегодня получить урок от сына. Понять полностью, что это такое, чтобы в следующий раз...
3: А ты уверен, что у Кристины есть сын?
2: Она сказала, она слышала от сына. То есть, нет? Разве нет?
3: Не знаю.
5: Да.
3: Ага,
2: от сына слышала, типа, смешно, но она пока не понимает.
3: Руслан, а ты и в теме, нет?
4: Я тоже примерно так, как Кристина.
3: А сына?
2: А ты сам являешься родителем?
4: А, мне жена подсказывает, что это тренд. Да, у меня есть две дочери.
2: Вот, да? Да, дочки лучше, наверное, объяснять. Потому что, может, мама и до конца не поймет, потому что многие из взрослых не понимают, что это такое.
3: Нет, ну, звук, ребят, из нашего с вами поколения, чуть для людей постарше, дальше мы будем повторять в игре «Дублер». А что будет происходить? Каждому из вас мы ставим звук. Звук-то, в общем-то, одинаковый. Ваша задача как можно точнее или смешнее этот звучок повторить. И выключите громкую связь, потому что что-то там у нас очень шумно. То ли у Кристины, то ли у Руслана.
2: Нет, в наше время главное уже Six-Seven не кричат. Да? То есть Руслан и Людмила, правильно?
3: Кристина.
2: Господи, Кристина, прошу прощения.
3: Это ты перепутал сказку какую-то. Руслан и Людмила.
4: Я знаю, что отвечать, говори Пушкин.
2: Да-да-да.
3: Да. Ну что, как ты говоришь, дамы вперед?
2: Ladies first, да, и... Кристина начинает.
3: Кристин, слушай внимательно. Звучок. И тут же повторяй. Ну, погнали.
2: Потрясающе!
3: Она что, записала на диктофон и воспроизвела?
2: У меня есть ощущение, что это как бы настоящий дублер. Вот, ну, в человеческом теле, понимаешь?
3: Руслан, у тебя сильный противник.
2: Ух ты!
3: Давай,
4: отлично,
3: послушай еще. Послушай еще разок и повтори. Боже, дятел мой. В брачный период.
2: А я есть ощущение, что отца сломали, знаешь. Отца сломали.
3: Так, ну Кристина вообще просто как будто повторила один в один.
2: Вне конкуренции вообще.
3: Вне конкуренции, точно.
2: Но папа тоже могёт. Папа тоже постарался. Поэтому сегодня приз получают все!
3: Кристина, Руслан и Людмила.
4: Отлично.
3: Поздравляем вас, ребята. Так,
4: спасибо,
3: кто там... Так, кричит. Кристина, ты так радуешься? Нам так приятно. Мы с большим удовольствием отдаем тебе фирменный мерч от Радио DFM и дадим по 5 секунд возможности приветик передать.
2: Тогда 5 секунд, ladies first. Кристина, 5 секунд на привет тогда.
5: Я передаю привет всему казанскому вертолетному заводу. Я иду на работу.
3: Я хочу тот кофе, который она пьет. А, Руслан, тебе слово.
2: Она точно пуэр пьет, уже не кофе.
4: Я передаю привет большой своей любимой семье, Екатерине, двум дочерям Ульяне и Варвале, и всем смолянам. И вам большой привет.
2: Браво!
3: Спасибо.
2: Молодцы,
3: спасибо,
2: вы
3: ребята.
2: Сегодня все победители.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер северо-восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Внимание! Во всех дилерских центрах Pride глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили Tenet, Cherry, Havail, Exit и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да. Это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 800 63 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Pride. Правильный выбор.
6: Данный выгод складывается из программы «Pride» на прямой выгоде. Подробности уточните в отдел продаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
8: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
10: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
11: Вау!
12: Подробности на сайте большойкино.ру.
13: До открытия станции Ростов-гора осталось 4 дня.
14: Высотаремстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаремстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаремстрой.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Ну что, начался сезон свадеб. Мы тоже решили не отставать. И прямо сейчас поженить в эфире два трека, которые, казалось бы, друг другу, ну, никак не подходят. Это рубрика «Мэшапы Саймона», где Сай берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, и мы получаем новый хит.
2: Ой, сегодня будет сюрприз не только для тебя, но и для...
1: Для тебя?
2: Для нашего линейного продюсера Настя. Она в проброс вчера что-то предложила. А как будет звучить вот этот артист вообще в мешапе, ради интереса? Но я начал экспериментировать.
1: Ни слова больше.
2: Да, и дело поперло вообще. Я думаю, блин, я это должен доделать до сегодняшнего дня, чтобы показать. Поэтому сегодня впервые в нашем эфире звучит Лев Лещенко.
1: О, взмахнулся.
2: Под Tiny Temper. Трек называется «Прощай», written in the stars.
1: Вау.
2: Слушаем, что получилось, потом обсудим.
0: DJ Simon.

0: На пицюню за то, что ты накинула эту идею.
1: Настя, идея просто гениальная.
2: Я хочу этот мешап на свою свадьбу.
0: Будет. Будет, сохраняй сайт.
1: Слушай.
0: Узи, во-первых, ну, голос.
1: Голос просто unbelievable.
0: Невероятное что-то.
1: Я, ну, признаюсь, что я его вообще не слушал никогда. Вот, и я взял этот трек и начал слушать, когда я делал мешап. У меня просто мурашки от голоса. It's just unbelievable. Просто невероятно.
0: Ну, и то, что ты осовременил этот вокал. Это было потрясающе, конечно. Такое импровизированное снова караоке случилось. Правда, за идею, Настя, спасибо за реализацию Саймона. Ну, а я надеюсь, я неплохо подпевала.
1: Ну, ты меня тоже вдохновила, конечно. Но как ты там, я, конечно, подхватил.
0: Это детство мое.
1: Вау.
0: Кайф. Спасибо огромное.
1: Да, запомните, Лев Лещенко versus Tiny Tempa. Кстати, Tiny Tempa, он же нигериец, который родился в Лондоне. Так что это русско-африканская связь.
0: Ну, во второй раз под этот трек потанцуем на свадьбе у Насти.
1: Да, да, Настя у нас, ну, чуть позже выйдет замуж. Вот. Так что, Настя, зиба-зиба за идею. Слушатели радио DFM, зиба-зиба, что вы есть. А вместе мы сила. Катя, зиба-зиба, что мы с тобой инь и янь.
0: Инь и янь. Зиба-зиба, Сая, за твой талант.
1: Это шоу «Разбудилки».

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
5: 0+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ru.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
15: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А дальше тусовка
0: on DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Well, right now. Hi. D-факультет. Экзибит прокачивает тачки, а мы — мозг. Бодро пожаловать в мозганцовка шоу «Разбудилники». Она уже подготовила свое серое вещество. Катя Бодрова.
3: Он готов внимать тем фактам, которые зачем-то хранятся в моей голове. Это рубрика «Хламник». Да, рассказываю кое-что из последнего. У меня забили сильно ноги после пробежки. Помнишь забег, в котором я принимала участие в субботу?
2: Из-за которой медаль получила.
3: Да. И поэтому я решила поговорить про мышцы и мускулы в нашем организме. Несколько фактов сразу. Улыбка задействует 17 мускулов из тех 600, что есть на теле человека.
2: Улыбка, да?
3: Улыбка. 17 мускулов. А вот хмурый взгляд — 43.
2: Прикинь.
3: Поэтому улыбаться проще.
2: Чем хмуриться.
3: Хмурится.
2: И жмурится.
3: Дальше. Быстрее всего упражнения. После упражнения восстанавливаются трицепсы и дольше всего спина. И профессиональные тренеры, зная это, вот формируют план тренировок с учетом этой особенности.
2: Погоди, трицепсы — это которые вот в обратной стороне бицепса, да?
3: Да, верно.
2: Которые хуже всего качаются у многих. Да? Вау.
3: Да, восстанавливаются проще, чем спинка.
2: Так, качаем трицепсы.
3: И делая один шаг, мы задействуем минимум 200 мышц.
2: Один шаг ногой. Не рукой же, да? Правильно?
3: Да, ногой. Вот почему я устаю, просто вставая с постели и заваривая себе кофе на кухне.
2: А субботу...
3: Пока дошла, уже устал.
2: А в субботу ты же еще сколько шагов делал за 200 тысяч? Пока наяривали круги по Садовому кольцу.
3: Восстанавливаем мышцы.
0: Это шоу «Разбудилники».
2: Саймон
3: и Катя.

0: как ты и просил.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим утром будет переменная облачность, до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточного направления до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «ЭЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продукцию. Дай. Новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Рокол. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вас будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Коничива, D-People! Всех будем! И даже тех, кто кричат 6-7! И тех, кто из того времени, когда суши было глаголом. Это антихрап-шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я Диджей Саймон, черный перец, Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: И совсем скоро мы подведем итоги игры «Разбирайка». А пока все еще есть шанс и возможность заполучить фирменный мерч от Radio DFM в лицо в игру. Для этого отправляйся в группу ВКонтакте. Под последним постом здесь расшифровываем аббревиатуру «Лед» или «Лед» максимально смешным образом. То же самое делаем в мессенджерах.
0: Да, вот мессенджеры вот в нашем пишет Владимир. Не знаю, что он имел в виду, но вот так расшифровал «Лед». «Лежит ёршик дурачок». Это
1: реально дурачок.
0: Это вообще брейн-рот какой-то.
1: Ольга Захарова, любим есть дома.
0: А, только дома, да? Ну, кстати, я тоже люблю есть дома.
1: Я тоже, не люблю на людях есть. Серьезно.
0: А у тебя же, как я понимаю...
1: Я меньше ем на людях.
0: Во-первых, и у тебя даже есть, как это называют, более гламурный способ разжевывать пищу, когда люди на тебя смотрят.
1: Да, да, да. Я мизинчик оттопыриваю.
0: Блин, как мы все похожи вообще. И в Африке то же самое. Когда человек сядет перед тобой есть и уже ешь, знаешь,
1: аккуратненько.
0: Аристократ.
1: То ли дело дома, все падает.
0: Дома падает, да все через локоть вообще, знаешь.
1: Что, расшифровываем дальше. Лед или лед. Та же Ольга пишет. Лифчик еле держится. Мне бы твоя проблема, Оля.
0: Мне кажется, прекрасное вещеобразование, так
1: да?
0: Что.
1: Да.
0: Да, вообще. Повезло, молодец вообще. Ну, этот, не скромничай. Так, Юджин пишет у нас в мессенджере. А лед это он это. А вот, теперь он пишет лед. Лютый едок десертов.
1: Лютый едок десертов?
0: Да, лед.
1: Мы сегодня все едоки, в основном все варианты про еду почему-то.
0: А почему и нет? Я думаю, что это призвание у всех. Мы родились, чтобы есть.
1: Мне очень вот это нравится от Нины Меркульевой. ЛЕД. Люблю его денежки.
0: Они же не пахнут, как говорится, да? Понял?
1: Да.
0: Мафуранга. Деньги.
1: Это такая, знаешь, это любовь что? На все времена.
0: И тысячу лет назад тебя бы поняли, да?
1: Да. Ну что, расшифровки все еще принимаются. Скоро подведем итоги, наградим за самую смешную аббревиатуру фирменным мерчом от Radio DFM. А пока также можно ставить пробушку, заявку на нее. Как тебя зовут, в каком городе живешь, кого будем будить уже буквально через композицию. Все это оставляй в группе ВКонтакте и в наших мессенджерах.
0: И не забудь заказать дыры, заказать близких по-хорошему. Скоро вернемся.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получили, группа во ВКонтакте, Радио ДФМ. Я буду читать отсюда-во.
2: А я
1: оттуда-во?
2: Оттуда-во, да. Куда, блин, туда, блин, да. Так, это у нас в мессенджере пишет Твитоук. Доброе утро, бонжур, Катюша и Саймон. Хорошего рабочего дня вам и всем позитивного настроения на весь день. Кубандик уже на движе. Всем привет, ваша Юлия.
1: Будем?
2: Юлия Кувандик, Кувандрайв. Let's go. О, эй, где? А, вот.

0: попрыгали.
1: Да.
0: Доброе утро, Катя. Саймон, поздравьте, пожалуйста, друга семьи и коллегу Сергея Теплых. У него сегодня день рождения. Крепкому ему здоровья, счастья, успехов. Всем хорошего настроения от Юли.
1: Вау. С днем рождения, Сергей Теплых. С днем рождения, Сергей Теплых. С днем рождения, теплой дыре тебе, теплых.
0: Самых теплых пожеланий.
1: Да, вообще, да. Ну что же, happy birthday, поехали.

0: и караоке у нас сегодня с утра пораньше.
1: И мешапы.
0: Да уж.
1: Нон-стоп.
0: Пишет Евгения. Привет, разбудилник и Саймон. Передай привет прекрасной Ариночке, что все будет хорошо. Ариночка, все будет хорошо.
1: Молодец, выполнил задачу. Доброе утро, страна, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, Бубликов, Витю и Андрея. Едем в школу и садик, город Калининград.
0: Это персонажи какие-то, да?
1: Это детки, конфетки, бублики.
0: Прикольно. Вау, век живи, век обалдевай, я просвещен. Let's go.

0: скоро играем. А этот раз уже будет что?
1: Разбирай-ка финал нашей игры. На протяжении всего эфира копили расшифровки аббревиатуры «Лед» или «Лед». Но еще можно присоединиться, побороться за фирменный мерч от Радио ДФМ. Отправляйся в группу ВКонтакте Радио ДФМ или пиши в нашу мессенджера.
0: Да, скоро уже большой финал. Кто не успел, спрыгни в последний вагон.
1: Спрыгни.
0: Так не говорят, что ли?
1: Ну, запрыгни.
0: А, запрыгни, окей. Ну что же, это шоу
1: «Разбудилники».
0: До скорого в эфире. Пока. Включи тусовку. Хватит.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там, говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: Акуна Матата, ди люди, всем жизнь без проблем. Если ты считаешь, что жор расшифруется как жрат основная работа, тогда ты в теме. Это шоу «Разбудильники». В студии кофессионал Катя Бодрова.
3: Чае Оссианал, диджей Саймон.
2: Сейчас игра разбирает, как и наши слушатели расшифруют не символы стирки, а разбирает все на атомы и молекулы. Расщепляем, знаешь.
3: Да, играя разбирайка, мы подводим итоги. Mm-hmm. Еще почитаем несколько вариантов смешных расшифровок аббревиатуры «лед» или «лед». И наградим лучшие комменты. Толик Цеплаков пишет: «Лучше ехать домой». Ну, это знаешь, когда в ночь с воскресенья на понедельник, когда затусовался и понимаешь, ну нет, лучше поехать домой.
2: Конечно, согласен. А то один оказался в вагоне с углем, понимаешь? Mm-hmm. Лучше ехать домой. Так, у нас Наталья в теле, в мессенджере пишет: «Легкий, едкий дождик». Поэтому лучше ехать домой.
3: Лучше ежедневный движ. Это ДФМ, пишет Оля.
2: Окей, Дмитро пишет в личке: «Литр ёршика домашнего». Что это?
3: Это как что-то из фейканутых.
2: Что-то сварил, и точно.
3: Лето еще далеко. Ну, как сказать. 12 дней.
2: 12 дней уже скоро. Так, и тут же еще есть в личке: «Левитирующий еж дальнобойщик».
3: Левитирующий еж дальнобойщик. Надо попросить искусственный интеллект сгенерировать картинку. Я бы на это посмотрела.
2: О, ты сейчас подала мне прикольные идеи. Вообще.
3: Логопед ее достал.
2: Ее достал?
3: Ее достал.
2: А, это ее достал. Вообще. Так, еще есть здесь в мессенджере Дмитрий пишет. А где Дмитрий сообщение-то? Куда пропал?
3: Ладно, ем дальше. Вот от Алексея пока озвучу. Ладно, ем дальше.
2: Владимир пишет: «Лежит ёршик дурачок».
3: Да, мы это озвучивали, по-моему, да. Это очень смешно.
2: Очень смешно.
3: Сюрреалистично и забавно. Ну что, я готова выбрать победителя в группе ВКонтакте. Это Нина Меркульева. Очень мне понравился комментарий: «Люблю его денежки».
2: А, да? Окей. А в мессенджере, блин, так много прикольных здесь. Причем они сейчас уже идут и идут и идут. Даже пока мы с тобой подводили итоги, и даже уже лопнул ежик, доигрался, уже пришел. Но сегодня Владимир у нас побеждает. Лежит ёршик дурачок.
3: С таким удовольствием. Озвучил это расшифровку.
2: Третий раз.
3: Ребят, мы благодарим за участие в нашей игре «Разбирайка» всех-всех-всех, кто в ней принимал участие. И поздравляем отдельных ребят: Нину и...
2: Это Владимир, лежит ёршик дурачок.
3: Да не он лежит ёршик.
2: Ладно.
3: А Владимир, мы отделяем тебя и твой комментарий. Да. И вручаем фирменный мерч от радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, ну почему консерватории не готовят консервы?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
5: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
11: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, что значит «нет трек». Не то чтобы его не будет, а скорее...
3: Слово «через подъезд» никто не пропускал.
2: Да-да, скорее это значит «нет трек». То, что вирусится в интернете, Саймон ищет и нам презентует. Малерка — это где? Это далеко от Йорка уже было.
3: Уже было.
2: Не так давно. А что сегодня?
3: И Kanye West уже перепевал «Ласковый май». Сегодня трек группы «The Chemical Brothers» — «Go». При участии рэпера Q-Tip, выпущенный в 2015 году, просто взял и взлетел в стратосферу благодаря заметному использованию в экшн-триллере «На вершине».
2: С участием... Тот самый.
3: Да, тот самый, да.
2: Я же тоже недавно его себе добавила.
3: Трек,
2: раньше,
3: да?
2: Да, раньше его у меня не было от Chemical Brothers. А ну, теперь?
3: А он, кстати, он у меня и в вечеринках уже прогремел там везде, то есть по всей возможности. Но реально, когда вот сцена, где сцена погони, да?
2: За да, ней. Сцена, когда он дает ей как бы убежать, но это не будет сильным спойлером.
3: Да, дай время вот тут убежать.
2: Он говорит, такие условия, я ставлю трек, и пока звучит трек, у тебя есть шанс от меня убежать.
3: Убежать, да.
2: Вот она убегает, него, потом он за ней в драйве несется. И пока играет эта музыка Chemical Brothers, он странно, круто двигается.
3: Вписался вообще еще в эту сцену, да? Вот
2: да.
3: Из-за этого трек снова завирусился, ты не поверишь. Сейчас прослушивание этой песни выросло на 429%. Прикинь, трек теперь на первом месте вообще со Шазамов в мире.
2: С ума сойти, как это работает, конечно.
3: Да, там, кстати, Терен Эджертон играет Маничелло, а Чарлиз Терен играет девушка, которая от него убегает.
2: Как ты назвал ее?
3: Чарлиз Терен.
2: Терен?
3: Да, и так, именно
2: Терон.
3: Так. Именно так правильно, Терен. У нас с тобой еще отдельная рубрика, кстати.
2: Шарлиз Терон.
3: Чарлиз Терен.
2: На этом мы сойдемся. Что касается этой композиции, я уже сделала вирусный ролик на этот трек.
3: Да?
2: Да, показала вот это вот... Вот эти движения главного героя и подписала, когда я прошу своего фитнес-инструктора подготовить меня к лету за один день.
3: Видишь как, Катя в теме. Ladies and gentlemen, ну что, слушаем и сейчас поймете, о чем речь идет. Поехали. The Chemical Brothers featuring Q-Tip. Go. Погнали. Погнали.

0: Чинка пойдет.
1: Let's go.
0: Ой, я виноват.
2: Ты,
0: ребят,
2: сам хотел читку сделать?
0: Нет, я виноват. Я голос просто убрал из песни. Сейчас верну. Так. Сейчас будет.
2: Вот.
0: Как обещал?
1: Can't breathe.
0: Come on. Бро, ты готов читать? Поехали!

0: Миша, потанцевали немножко?
1: А если бы ты сделал версию из фрагмента, со фрагментом из этого фильма, то там обязательно был бы его крик.
0: Ладно, фильм называется «На вершине».
1: Рекомендую вообще.
0: Да, это как девушка просто приехала в городок и оказалась
1: отдохнуть,
0: в лесу.
1: Отдохнуть, да.
0: Да. И какой-то манечелло за ней начал гоняться по лесу.
1: Ну, это Шарлиз Терон, как мы помним.
2: Шарлиз Терон, да?
1: Шарлиз Терон, да.
2: Шарлиз Терон, да?
0: Ладно, go, мы go, скоро вернемся. А так, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Спасибо за внимание.
1: Go!
0: Разбудилники.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorod.ru. www.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобный. Новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: А дальше тусовка.
21: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Окей.
3: Let's go. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, рубрика «Киносай». Поэтому этой ночью, ребята, вы точно не уснете. Будете смотреть тот самый сериал, который сию минуту презентует вам Саймон.
2: Да, сегодня в «Киносай» сразу три сериала. Так что...
3: Что ты с нами делаешь?
2: Ну, их слишком много. Как? Если не так, я никогда не успею вам все рассказать.
3: Ну, погнали.
2: Так, а если ты кинолюбитель, не забудь заглянуть ко мне в мессенджеры DJ MC Саймон. Думаю, найдешь что-нибудь по вкусу. Итак, первый сериал сегодня называется «Бухта вдов».
3: «Бухта вдов»? Это какая-то скороговорка. «Бухта вдов».
2: Не совсем. Вот это новый сериал, который сейчас многим зашел. Не часто увидишь такое грамотное сочетание ужастика и комедии. То есть мэр города, то есть мэр небольшого такого города на острове, да, пытается привлечь туристов, спасти экономику и одновременно противостоять суеверным местным жителям, которые уверены, что остров проклят. А у всех был план, пока действительно не начали происходить очень странные дела на этом острове. Так что «Бухта вдов», свежий сериал, что-то в стиле Стивена Кинга.
3: Вау, да? Ну там и ужастик, и юмор присутствует.
2: Да, и юмор присутствует, да.
3: Интересно, идем дальше.
2: Угу. О, далее, сериал под названием «Я слежу за тобой».
3: О.
2: Ты смотрел?
3: Да.
2: Во, вообще, да, психологический какой триллер, а? А девушки, которая после страстной встречи с парнем узнает, что их тайно сняли на скрытие камеры, теперь ее преследует шантаж, страх и загадочный наблюдатель, знающий о ней слишком много. Как разоблачить вуайериста, да, вот пособие, да, кажется, да?
3: Да, только потом будьте готовы, девчонки, к тому, что... будешь постоянно проверять, дверь точно закрыта дома.
2: Не можно еще словиться паничку вообще. Сериал 18+, по австралийскому бестселлеру. Если ты из тех, кто считает, что книга лучше, тогда прочитай книгу или смотри сериалчик.
3: Третий сериал?
2: Да.
3: В очереди.
2: Знакомая мелодия. И напоследок сериал под названием «Как я стал русским». Не смотрел?
3: Нет.
2: А две штуки 15-го года, кстати, мне рекомендовали. Я уже вообще не отрываюсь просто.
3: Реально?
2: Вообще, мне так нравится этот сериал.
3: А кто там в главных ролях?
2: Так, как его зовут? Сейчас
3: кто-то
2: тебе...
3: из известных наших?
2: Из наших... Я не знаю, кто тебе известный, но... Из наших...
3: Звучит логично, максимально, Сай.
2: Так, а так, в главных ролях здесь у нас... Мартеуш Домецкий, он играет американца, который приехал в Россию. Дальше Сергей Чирков, Светлана Иванова. Из наших кого-нибудь узнала, нет что? Вот, в этом я не всегда всех перечисляю. Так, а так по сюжету сериала. Американский журналист отправляется в долгосрочную командировку в Россию, где заводит личный блог и каждый день пытается ответить на вопрос, что значит быть русским и понять загадочную русскую душу. Ну, кстати, я уже сейчас... Какая серия сейчас? На 5-й серии. Мне пока все нравится.
3: Сериалы на любой случай жизни и на любой вкус. Перечислим еще раз название.
2: «Как я стал русским», «Я слежу за тобой» и «Бухта вдов».
3: «Бухта вдов». Запомни и смотри.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да!
2: Рэп-прогноз.
1: Утро наступило прямо на тебя. Включай разбудильники, будет жара. Вместе ворвемся в

0: який ти просил.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса и облачно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
1: «Биг Лав Дэнс». 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы занимались тем, что объединяли поколения. Ну, что, подпевали Льву Лещенко, например. Учили текст песни «Упала шляпа». А можно на бис?
2: «Упала шляпа, упала на пол, все переменится, родная».
1: Обещай, что выучишь эту песню.
2: «Все переменится, пойми, а жизнь хорошая такая, и дальше не помню слова».
1: Ну, и ладно. А еще раскрыли фишку тренда школьников.
2: 6-7!
1: Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова. И, как я говорю медленным углеводом, от меня не убежишь.
2: О, да, и от меня тоже. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черри, пересакбала. О, Мери Окуланджа. Ди народ, желаю супер-дупер-пупер позитива. Завтра в то же время снова разбудим, даже если ты не попросишь. Вот какие мы послушные разбудилники. До скорой встречи. Для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Латинскими буквами. Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все. Но тусовка продолжается.

0: Хочется верить, что сегодня ваше пробуждение было легким, и вы быстро смогли собраться на работу. Ну, лично у меня эти сборы были максимально быстрыми. Знаете почему? Когда первый раз я сегодня открыл глаза, я открыл их раньше будильника, почему-то я такой подумал, ну, еще 5 минуточек, ну, еще чуть-чуть. Ну, и как развивали события, вы, скорее всего, уже догадались, да, классика. Это когда еще 5 минуточек на самом деле длятся гораздо дольше, и ты в этот момент понимаешь, что ты все проспал. Такой, быстро, вы знаете, ох, прям со скоростью ветра, со скоростью света, я туда-сюда. То есть, ну, главное, что я успел вовремя уже на месте. А, кстати, если у вас было нечто подобное, можете рассказать и об этом. Пишите на номер +7 965 115 51 15. Сообщения принимаются в Максим. Обсуждаем мы, как вы поняли, самое жесткое опоздание. Признавайтесь.
1: Радио DFM. Тусовки. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: 55-115-51-15. Пишите, записывайте короткие голосовые. Вот такое огромное сообщение прилетело, прям целая история. Привет, Тимур. Прошлым летом мы отдыхали в Сочи, отдыхали на Красной Поляне. И в последний день отдыха хорошенько так отметить решили. Ну, понятное дело. Утром был вылет компании 7 человек, никто в итоге не проснулся. Вовремя нас добудился сотрудник отеля. Это были самые быстрые сборы, но на самолет мы все же успели. Слушайте, вот когда прочитал это сообщение, я сразу вспомнил. У меня в Сочи однажды тоже случилось нечто подобное. И вот этот скат по серпантину, когда ты отдыхаешь на Красной Поляне, когда тебе и без того плохо, и тебя еще утром везут этими кругами. Ой, да, никому не пожелаю. Но на самолет я тоже успел, это большой плюс. Недавно на утренник дочери в детский сад опоздала, наиграла главную белочку. Угу. Я потом представляю, что эта белочка тебе устроила дома, когда ты пришел домой. Саша пишет, что однажды опоздал на поезд и Новый год встречал уже в гордом одиночестве. Один дома. Саня, зато можно было снять, мне кажется, свою версию известного фильма. Почему бы и нет? Всегда нужно искать плюсы.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
5: Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг и прямой выгоды». Подробности уточните в отделе продаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
7: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Гомос поделились своими мыслями, такими переживаниями на Радио ДФМ, ну и как всегда сделали под музыку, как всегда очень красиво у них получилось. Ну, мне Тимуру Белову тоже есть что предложить, не просто так я появился в ваших динамиках, разумеется, у меня есть какая-то определенная цель, давайте я признаюсь, хочу, очень сильно хочу с вами поиграть в кинобрейк. Через несколько минут я загадаю вам актера, сериал или какой-нибудь фильм, подумаем еще, что выбрать, а вы пока попытайтесь угадать, точнее, попытайтесь для начала дозвониться, а потом уже будем угадывать, да. Все-таки порядок действий именно такой. Номер 84959561012. Звоните, чтобы принять участие в кинобрейке и получить подарки. Еще раз, номер 84959561012. Набирайте.
1: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Кинобрейк на радио Дева.
1: И на этот раз в кинобрейке принимает участие Рамиль, водитель из Москвы. Рамиль, я тебя горячо приветствую. Привет.
2: Привет, спасибо.
1: Ну, я надеюсь, кондиционер машины у тебя сегодня работает, когда за окном уже практически плюс 30.
2: Да, хорошо.
1: Ничего не понятно. Но все-таки хочется верить, что ты ответил, что все-таки работает. Рамиль, скажи еще что-нибудь приятное, чтобы мы тебя наконец-то поняли.
2: Кондиционер работает, это прям по Богу.
1: Хорошо. Три подсказки готовы. Я для тебя сегодня загадал сериал, и я надеюсь, по трем подсказкам ты догадаешься, о каком сериале идет речь. Итак, мы начинаем игру «Кинобрейк», и, внимание, подсказка номер один.
0: Подсказка первая.
1: Чтобы найти актера на главную роль этого сериала, продюсеры специально летали в Гонконг, где, собственно, и заключили контракт с не простым человеком, а с мастером боевых искусств. Человек, который умеет драться, который умеет выстраивать там всякие, понимаешь, вот эти вот драки в фильмах. Это же самый настоящий танец. Рамиль, ты знал, то, что они прям все движения учат как танец?
2: Нет, пока.
1: Пока нет. Ну, хорошо. Я понимаю, и догадок пока нет, что это за сериал.
0: Подсказка вторая.
1: В некоторых эпизодах появились такие голливудские звезды, как Марк Дакаскас, Гэри Дэниелс и сам Чак Норрис. О, между прочим, Чак Норрис там появился в образе техасского рейнджера крутого Уокера. Представляешь, сколько голливудских звезд они собрали? Ну, это, конечно, только в эпизодах они принимали участие.
2: Ну, это походил старый сериал, но нет, тоже пока.
1: Ну, да, не новый сериал, далеко не новый.
0: Подсказка третья.
1: Ну, собственно, осталось послушать лишь только музыкальную заставку этого сериала, чтобы окончательно уже дать свой ответ. Внимание сюда. Такая интересная музыка, своеобразная, настроение сразу соответствующее.
3: В главных ролях Сэма Хунг, Арсению Холл.
1: А вот это была основная подсказка. Главные роли, кто исполнял. Итак, Рамиль, как ты думаешь, что за сериал я для тебя сегодня загадал?
2: Вообще без вариантов. Я, походу...
1: Никаких вариантов нет. Да. А я-то думал, ты прям максимально быстро дашь правильный вариант ответа. Ну ладно, ответ принимается, вариантов нет. И это, к большому сожалению, проигрыш. Рамиль, я вот сейчас принесу название этого сериала, и ты поймешь, что ты, ну, хоть один эпизод точно смотрел. Это сериал «Китайский городовой».
2: А, нет, не смотрел. Смотрите, мы вообще его не смотрели.
1: Ну, мы поняли, что не смотрел. Связь подводит немного. Жалко, что правильный ответ от тебя не получили. В главных ролях там Сама Хун, Арсению Холл. И несмотря на то, что это китайский городовой, действие все-таки происходит в Лос-Анджелесе. Рамиль, ну что ж, будет свободная минутка, обязательно посмотри. Это того стоит. Первый, второй сезон, третий. Ну, там все грустнее и грустнее, но не менее профессиональнее и интересней.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно и дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИ Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
12: Окошкина.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
15: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля. Седова 5, 18+.
16: Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
20: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770. 02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио

0: Антон Белых. Дима Белых.
1: Внимание, товарищи, внимание. Так говорили на радиостанциях у наших родителей. И, знаете, в этот день особенно мальчики и девчонки выглядели очень ярко, празднично. И, ну, можно сказать так, знаете, вот действительно по-настоящему, как настоящие первые. И они не просто выглядели ярко, они еще, знаете, что они были примером для всех мальчишек и ребят. Ребят, ну, наверное, нужно было бы, если бы мы сейчас были в детстве наших родителей, нужно было стартануть вот именно так. Доброе утро, любимый город. Я сейчас пока молчу, потому что мы начинаем. Доброе утро, товарищи! Ну и как бы все типа приготовились. Доброе утро, Ростов-на-Дону! Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро! Всем большой привет огромный. DFM, Ростов здесь, начинается юг. Ну и, конечно же, все яркое и настоящее, конечно же, здесь. Доброе утро! Всем привет! DFM здесь, друзья. Ну, единственное, конечно, хотел бы сразу вас пригласить, наверное, к яркому дню сегодня. Почему яркие? Ну, потому что, ребят, сегодня у нас с вами прям вот праздник настоящий. Сегодня праздник у ребят и у девчат. Знаете какой? Сегодня день пионерии! Та-да-та-та-дай! Ну и где фанфары? Пошли. О, заработал. Нормально. Вот, ребят, ну, в общем, это DFM, 19 мая, любимый город, и, конечно же, все это в Ростове-на-Дону, DFM Ростов, программа называется Party Time, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, всем большой привет огромный, классно, что вы с нами, и замечательно, что можно общаться, вот просто, знаете, не обращая внимания ни на что, это так здорово, это так классно. Так, ну, поехали, давайте, значит, сейчас я напомню средства связи, какие есть у нас, ну, на всякий случай, ну, вроде захочется, если вам, да, что-то рассказать, расскажите, пожалуйста. Значит, все очень просто. Средства связи у нас такие. Наш пока еще зеленый, да, он работает, да, зеленый мессенджер, он работает нормально. И, в принципе, цифры неизменны пока еще. 8-938-120-104-6. Далее, что еще есть у нас с вами? У нас есть паблик ВКонтакте, DFM Ростов. В паблике ВКонтакте тоже можете писать. Синий мессенджер тоже работает, DFM РНД. Вот это, в принципе, все то, что хотелось сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город, доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане, доброе утро. Мы начинаем день пионеров сегодня, прямо пионерская зорька с утра. А тему эфира расскажу чуть позже, друзья. Но давайте я сначала о том, чем славен день, кроме Дня пионеров. Сегодня Всемирный день честной игры. Играйте честно, даже в карты, в азартные игры. Играйте честно, пожалуйста, ребят. Так, сегодня именины отмечает только один человек. Денис. Дионис. Дэн, мы тебя поздравляем с именинами. Один сегодня. Ну, конечно же, так вот официально праздник называется День пионерии, день рождения Всесоюзной пионерской организации. И бабушки наши, и прабабушки, и прадедушки, и родители были пионерами. Вот так. Ну, в общем, доброе утро, любимый город. По звуку сегодня будет очень мощно. Треки хорошие, настроение, ну, прям вот замечательное. Все это здесь, в Ростове-на-Дону. Everybody dance now, говорить не буду. И все люди, мы танцуем. Поехали! Поехали!

Да, ребята, сегодня, конечно, праздник, да, праздник яркий. Я предлагаю тему, которую мы обсудим. Кстати, сегодня я вам и позывные пионерские включу. Даже у меня есть часть клятвы пионерской. Вот это серьезно, это очень серьезно. Многие не слышали, и родители могли не слышать, но сегодня мы с вами обязательно поделимся этим. Так, ну, в общем, я предлагаю так. Тема нашего эфира – утреннее радиошоу на DFM в Ростове. Пионер бы, пионер бы мной гордился или нет? Вот смотрите, были же такие речевки у пионеров. Так, пионер, он всем ребятам пример, да? Сейчас я не могу просто сейчас включить клятву пионера, да? Но он там типа «клянусь горячо любить свою родину, вот, жить, учиться и бороться». И так вот, то есть, ну вот пионер, он всем ребятам пример. Вот сегодня мы об этом будем говорить. Сегодня день пионера.

День пионерии — это, наверное, все-таки мы можем, знаете как, вот сегодня в современных наших реалиях, да, вот в нашем настоящем, да, вот мы сейчас живем в настоящем, там, не в будущем, не в прошлом, а в настоящем, да, вот мы можем обыграть эту тему, да. Пионер бы мной гордился, потому что я там, я не знаю, там, сдал макулатуру, вот, или еще что-то. Или пионер бы, допустим, не одобрил. Были же еще, знаете, пионеры, а были еще тимуровские движения. То есть это были группы молодых юных, юношей и девушек. Ну, может быть, даже это были школьники, да, не будем там уточнять, комсомольцы, неважно, да. Которые помогали взрослым людям престарелым. Сейчас-то вот, наверное, больше волонтерская работа, да. А раньше это были тимуровцы, которые помогали бабушкам, там, носили тяжести из магазина, еще что-то. В общем, и тимуровцы, и тоже были пионеры. Короче говоря, сегодня у нас с вами пионерские школьные истории. Тема эфира «Пионер бы мной гордился или нет?» И, в общем, вот жду от вас сообщений. Кстати, первое есть. «Пионер бы мной гордился, потому что я в детстве собирал макулатуру, а сейчас собираю бонусы известного магазина «Девяточка» с таким же азартом». Но это я уже не буду говорить, какой магазин. Вот тоже хорошее сообщение. «Пионер бы это не одобрил. Я вчера так танцевала на кухне, что кот неделю теперь нас гоняет, не доверяет нам». Слушай, тут, я не знаю, кот не доверяет, гоняет. Короче говоря, ребят, сегодня говорим о пионере. В общем, пионер всем ребятам пример. Звук хороший. Накидайте, пожалуйста, темы. Не темы, а ответы на вопросы, если есть, конечно же, у вас какие-то соображения. Добро пожаловать, welcome. Почитаю ваше сообщение. Сегодня, кстати, еще будут бонусы яркие от DFM от наших партнеров. Нормально. Да, конечно, нормально. Все, поехали дальше.

0: слушайте «Пионерскую зорьку».
1: Наконец-то, ребята, слушайте «Пионерскую зорьку». Доброе утро, да. Ну вот готовился, наконец-то, да, успел все. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Ну, как бы я так понимаю, что все уже здесь. Это здорово, замечательно, хорошо, что вы с нами. Ну, в общем, сегодня вы набросали сразу очень много. Я даже не думал. Я думал, мы сейчас раскачаемся, пока что-то как-то. А оказывается, вот они, вы большие молодцы. Но еще насчет приятного. Смотрите, у меня сегодня днем, вот сегодня, и вечером, и днем для вас приятность. Есть у меня, вот сегодня днем будет разыгран сертификат на покатушки, на квадринке, чуть позже расскажу. Также вам напомню, где поесть раков в Ростове. Ну, а вообще у нас сегодня, конечно, все посвящено пионерии. Итак, за ваши сообщения огромное большое спасибо. Тема пионерская у нас сегодня, и звучит она так. Пионер бы мной гордился или нет? Потому что пионеры были всем ребятам примеры, и вот поехали. Ваши, ну, я так вижу, и дворовые, и тусовки, и школьные, конечно же. Ну, то есть со школой очень часто переплетается. Пионер бы мной гордился, потому что я однажды доехала домой после караоке без потери сережек и всего остального. Катюша, ну, слушай, как бы пионеру нужно будет объяснить, что такое караоке. Понимаешь? Давай мы тебе фанфарки включим. Да. Пионер бы мной гордился, потому что я умею за 5 минут собрать компанию на шашлыки. Хорошо, мясо, вот тема не уходит у нас. Пионер бы не оценил, как мы с друзьями тихо посидели до рассвета на левом берегу. Вот, прям, видите, уточняет, что не оценил бы пионер. Пионер бы мной гордился, я в детстве помогала бабушке на огороде. Сейчас помогаю друзьям пережить понедельник. Ну, уже вторник надо переживать. А пионер бы мной гордился, я умею выживать после 3 часов сна и все равно ехать на работу и быть очень эффективной. Вот это вот, знаете, сейчас из этой корпоративной этики, из корпоративного языка, вот эта вся история, надо быть эффективным. Вот честно, вот, конечно, нужно работать, да, и вот корпоративная этика должна быть, да, и какая-то корпоративная объединяющая идея должна быть. Знаете, вот эти все, эти промытые менеджеры, вот эти, знаете, там, РОПы, руководители отдела продажи. Мы команда! Мы справимся! Ура! Это же тоже пионерская история. Просто она немножко, знаете как, осовременена и подает не просто в современном виде, формате, да, а подается еще и с такой коммерческой точки зрения. Вот эта вся история. Давай быстрее, мы можем без работы. Нет, мы можем без отдыха работать, мы команда. Высокие результаты, KPI в массы. Но эта вся история, это та же самая современная пионерия. Ребят, наконец-то, ну, знаете, везде эта премьера вот состоялась вчера, но в Ростове-на-Дону месяц назад мы уже светанули новый трек. Боб Синклер здесь. Отличный трек, ребят. Погнали!

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, у меня есть подарок для вас. Вот прям, вы знаете, ну прям хорошо. Вот прям очень здорово и хорошо и приятно, что можно этот подарок разыграть. Значит, что нужно сделать? Сейчас я просто объясню. Все очень легко, несложно, друзья. Все элементарно практически, да? У меня, значит, есть подарок. И это не простой подарок, а это сертификат на 10 минут на покатушку на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Грибном канале. Возрастное ограничение 18+, поэтому если нет 18, ну, сори, не получится, да. Вот, поэтому сейчас большая просьба, чтобы звонили пионеры или пионерки, достигшие возраста 18 лет. То есть, если есть вам 18, то звоните и попытайтесь выиграть сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Грибном канале, так называется. Готовы, Южане? В общем, 320-104-6 – это цифры нашего прямого эфира, телефона. Очень просто. То есть ничего не нужно делать, нужно просто дозвониться. Вот знаете, как на везение. Получилось, ну все отлично. Раз и погнали. Готовы? Поехали. Веду обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск! Как, что-то как резко, как диарейный выхлоп был какой-то. Так, давайте посмотрим, кто на связи. Алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как зовут. Алло.
2: Доброе утро, Иван.
1: Иван зовут. Вань, слушай, ну сразу тебя поздравляю. Во-первых, тебя поздравляю с Днем Пионерии, а во-вторых, тебя поздравляю с сертификатом, который ты получаешь. Сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Грибном канале. Ура!
2: Ништяк.
1: Слушай, скажи, ну тебе же есть 18 уже, нормально?
2: Ну, конечно.
1: Я понял. Слушай, ну, пользуясь случаем, можешь передать привет, и у тебя есть 30 секунд. Погнали.
2: Да, тебе привет. И всему Ростову, как бы Батайску тоже.
1: Скажи, пожалуйста, ты как-то отмечаешь День пионерии сегодня или нет? Вот, может быть, каким-то...
2: Ну, как бы я был пионером, да.
1: Был пионером, да?
2: Я отмечаю на работе.
1: То есть ты хорошими делами сегодня отмечаешь? Потому что, понимаешь, День пионерии нужно встречать не так, как мы взрослые привыкли отмечать праздники, понимаешь? Вот, а нужно каким-то хорошим делом. То есть нужно что-то сделать.
2: Ну, я уже сделал, да, пару хороших дел.
1: Сделал. Людям. Ну, молодец, красава. Оставайся на связи, трубу не вешай. Поздравляю! У тебя есть сертификат на 10 минут на заезд в Квардинг. Это картинг-центр на Грибном канале. Ребята, сейчас вернемся. Поехали дальше.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Место, где вкус – это характер. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребят, ну спасибо большое вам за креативные мысли. Конечно, тут прям, ну, есть некоторые серьезно подготовились на пионерскую тематику. Ладно, поехали, давайте, значит, сейчас я это все озвучу, то, что вы прислали, да? Сообщений много, ну, где-то вот, наверное, сообщений 60, то есть я не знаю, откуда столько сил-то и духа, вот. Пионер бы осудил, если в пятницу я сказал сегодня без приключений. Пионер бы мной гордился, потому что я умею делать вид, что все под контролем. Вот это хорошо. Пионер бы мной гордился. Я однажды разрулил драку словами: пацаны, давайте жить дружно. Молодец, это прям из Леопольда, еще одного пионерского мультфильма. Так. Угу. Ну вот здесь не могли пройти мимо бывших, значит, пишет: пионер бы осудил, если я случайно лайкнул фото бывшей 5-летней давности. Ну это да, это, конечно, как-то так. Ну, то есть 5 лет прошло, и ты лайкнул фотку. Ой, случайно получилось! Ну да. Пионер бы не знал, нет, пионер бы не понял, почему взрослые люди боятся звонить по телефону. Вот это, кстати, очень мудрая мысль. Мудрая. Вообще, вот вы заметили, мы, наверное, как-то, я не знаю, остановились в каком-то смысле, мы перестали звонить друг другу, да, то есть это какие-то не звонки, а это, да даже я не знаю, ну, то есть это вот переписки все, и типа, чтобы не отвлекать. Слушайте, мы что, будем дальше будем созваниваться, можно ли к тебе сейчас в гости зайти или нет, но это вообще, по-моему, это вот, вот эти все истории, вот, вот пришедшие зато из-за большой лужи атлантической, да, вот, они, ну, неприживаемы здесь, ребят, так нельзя вот себя реально вести, то есть, знаете, надо как-то вот, чтобы наше было, да. Так, ладно, пионер бы мной гордился, потому что я могу найти музыку под любое настроение. Пионер бы это не одобрил, я вчера купил себе кроссовки вместо оплаты кредита. Ух ты, сильно. Так, лишь бы твоя не знала это сейчас. Так, пионер бы мной гордился, я умею жарить шашлыки даже при ветре, дожде и панике. Пионер бы не понял, как можно потерять выходные дома и устать сильнее. То есть потерять выходные дома и устать сильнее. То есть ты был дома, ты никуда не выезжал, не было никакого движа, да? А ты устал. Вот видите, вот, вот интересно, креативно. Насчет пионеров. Так, пионер бы не понял, почему кофе стал важнее любви. Замечательно, Вера написала. Верочка, прям молодец. Ну, хорошо. Привет, ZFM, всем большущий привет. Ну, я не знаю, думала о пионерах, читала очень много. Сегодня везде в сети только одни пионеры. Ну, это же здорово, что они у нас есть. Это, ну как, у нас есть первые, да, пионеры. Это, ну, их прабабушки и прадедушки, мне кажется, да, у первых. Ну, где-то примерно. Ну, первые — это наши вообще большие молодцы. А пионеры, это, ну, те были первые, которые были в молодость наших бабушек и дедушек, наших родителей. И была вот программа «Пионерская зорька», которую сейчас включил, да, просто спрашивайте о пионере тоже. Была еще программа, не программа, была газета «Пионерская правда», ребят. «Пионерская правда» была, извините. Секундочку. Вот, мы сейчас только что с техническим нашим директором обсуждали, значит, пионерскую историю. Он говорит: а я был барабанщиком, вот. А я был флаговым, ребята, я флаговым был, вот, вот так. Вот так. Это тебе, да. Поехали, что увлекся, о себе, да, о себе. Вот, пишите вы: пионер бы не оценил мой экран телефона, там времени в соцсетях больше, чем сна. Ну, это понятно, пионер бы мной гордился. Я однажды вытащил всю компанию из клуба, когда начались жесткие разборки. Никто не пострадал, ты красавчик. Прям молодец. Пионер бы не понял, как можно заказать такси ради поездки в соседний магазин. Тоже согласен с этим, потому что пионеры все-таки более были подвижные, чем мы. Ну, в общем, сегодня мы о пионере, ребята. Спасибо большое, девочки, за ваши сообщения. Но я так думаю, что мы сделаем паузу. Нужно все это хорошо оттанцевать. Оттанцуем сегодня треками яркими, знаете как, яркими, мощными, массивными такими DFM-овскими разрывами. Но пройти мимо Элвиса сегодня невозможно. Элвис здесь!

Так, ребят, поехали дальше. Поехали. Спасибо большое, ну, вот реально, за ваше сообщение, потому что есть, ну, очень взрослые пионерские сообщения. Нельзя, но многие вспоминают, как это было в пионерском лагере. Я думаю, что сегодня вечером мы тоже будем вспоминать пионерский лагерь. И, может быть, вечером даже, знаете, как обсудим такую тему, примерно, вожатая первая моя. Вот, ну, вот, пример. Вспоминать будем пионер-вожатую, потому что мы с коллегой тоже вспомнили сегодня своих пионер-вожатых. Так, ну, знаете, как очень хорошо, вот многие вспоминают, тут какая-то пишет абонент 5286, не подписала сообщение, она пишет: спасибо большое, прикольно, вспомнила прям свое пионерское, пионерское зорькой, вот, детство пионерское, пионерской зорькой вспомнил, ну, молодец. Так, привет, ДФМ, сегодня какое-то реально действительно приподнятое настроение, может быть, это связано с Днем Пионерии, либо я все-таки ожидаю какой-то вести от моей любимки. Вот, тоже, кстати, интересно. Смотрите, кто это написал? Светлана. Прям длинное сообщение. Светлана пишет: привет. Я старалась хорошо учиться. Была, значит, одна четверка, а пионеров, круглых отличников принимали в памятном месте на Мюсфронте в Луганской области. Мне туда тоже очень хотелось. И учитель сказала: если место будет в автобусе, то и меня возьмут почти отличницу. Но, увы, места не нашлось. И меня принимали как всех остальных в школе. Вот такой был стимул учиться. Слушай, ну у нас было, у нас, я вот помню, я помню, что ребят некоторых удостаивали, ну, такой премии пионерской. Это была путевка в Артек. Вот. Там нужно было вести прям вот такую, ну, настоящую работу. Не только учеба и примерное поведение, а еще нужно было участвовать в каких-то общественных проектах пионерских. Ну, должны были быть показатели по сбору макулатуры и металлолома, это тоже собирали. Вот. Еще был, ну, был, конечно же, такой дневник помощи друг другу. Давали пионерам каких-то слабеньких учеников, чтобы, знаете, там прям вот знаниями. Вот. И в Артек отправляли, это было реально. Вот. У нас один мальчик из класса только был в Артеке. Мы не то чтобы завидовали как бы ему. Ну, не сказать, что это зависть такая, как сейчас, знаете, нет последнего гаджета, она головой бьется о батарею и начинает кричать и капризничать. Нет, такого не было, вот именно такого. Ну, зависть, конечно же, была, мы потом расспрашивали. А ну-ка, скажи-ка, расскажи-ка нам, как там было вообще все? Что там, как там? Жвачку взял у какого-нибудь нашего гостя Артека? Ну, такое было, да. Так, друзья, ну, в общем, День пионерии сегодня вспоминают, встречают. Вот многие вспоминали пионер-вожатых, я не знаю, почему, с чем это связано. Какие-то такие воспоминания прям, ну, очень откровенные. Пионер бы мной гордился, я всегда прикрываю друзей перед их вторыми половинками. Ну, сейчас началось! Дальше. Пионер бы не понял, почему после 25 лет люди радуются новым сковородкам. Ну, слушай, это было уже где-то примерно, просто адаптировал. Пионер бы не понял мою субботнюю галерею. Там половина фоток, один компромат. Вот это да! Угу. Ты самое главное знаешь как? Не спались с этим компроматом перед женами своих друзей и сотрудников. Ты лучше удали, знаешь как? Случайно так, чтобы не произошло. Пионер бы не понял то, о чем не говорят, а смотрят глазами. Слушай, ну как-то, Кать, как-то интересно подход у тебя. Пионер бы мной гордился. Я умею дружить шумно, весело и по-настоящему. И прихожу на помощь в любых ситуациях. Валера. Пионер бы не понял, но точно бы улыбнулся даже в понедельник, и во вторник, и в среду. В любой будний день утром весь Ростов качает под ДФМ, и пионеру бы эта радиостанция тоже нравится. Да ты моя дева, Марина, молодец, поехали.

0: я тебя найду во тьме. Ну, ты знаете, вот если бы этот трек пела не моя Мишель, да, ну, она здорово вообще, вот умница. Она и приезжала в наши заведения ростовские очень часто, и реально она поет, это живой звук, ребят, вот прям реально. Мы вот поддерживали ее концерт, я помню, пару концертов было в Южном, и могу сказать, что на саундчеке, ну, на пробе пера, как говорят художники, маэстро, она вот точно так же пела, как и пела потом живьем на концерте. То есть она поет живьем. Это здорово. Конечно же, не знаю, в какую дверь входил Филипп. Вот, ну, пусть, может быть, с ней как-то заколлаборируется. Она подскажет, как, может быть, еще больше и ярче раскрыться в вокале, и чтобы это было живьем. И для Оли Бузовой тоже будет это, мне кажется, хорошим таким тренингом. Если Оля Бузова, допустим, пообщается с моей Мишелью, может быть, та ей что-то подскажет, знаете. Так, друзья, ну, спасибо большое, кстати, за поддержку там у меня в социальных сетях, там, ну, снял видосик, вот, и поддержали. Спасибо, молодцы, ростовчане, прям, вот прям всем молодцы, топчики. Спасибо большое. В ВК можешь зайти, у меня в ВК есть видосик, это просто можешь посмотреть, а там делай выводы. Дамы и господа, друзья, ну, знаете, вот сейчас перед тем, как, ну, почитать, рассказать о погоде, я хотел бы все-таки ознакомить вас с вашими же сообщениями по теме нашего эфира сегодня. Да, сегодня мы говорили о пионере. Вот, пионер бы или осудил бы, ну, как бы не осудил, там, осудил какое-то вот корявое слово, либо похвалил, согласился, либо, ну, был не совсем доволен, да. И вот ваши ответы. Пионер бы, значит, это не одобрил, двоеточие. В субботу я флиртовал так уверенно, будто у меня есть деньги на карте, и я не женат. Ох ты сильно, как ты за... с козырей зашел! Далее, так, пионер бы это осудил. И вот дальше, смотрите, чтобы осудил пионер, пишет Ксения. В воскресенье смотрела сторис друзей и пыталась понять, где именно все пошло не так, с чего начался конфликт. Ну, так, ну, пионер бы мной гордился, потому что я умею красиво уйти с вечеринки, правда, обычно под утро. Пионер бы не понял, почему мои лучшие решения принимаются после полуночи. Вот открытие бывает. А знаете, у творческих людей, у музыкантов, у артистов еще, да, да и у диджеев, или, ну, в общем, людей, имеющих отношение к искусству, к культуре, это может быть и поэт, это может быть и писатель. Вот, ну, люди, которые, допустим, немного в другом направлении мыслят, вот ночью, вот, знаете, ночью приходят, бывают такие гениальные мысли просто. Вот у меня бывает тоже с ремиксами, с какими-то. Такая гениальная мысль приходит. И да, бывает, это начинаешь делать ночью. Встаешь, а утром, на следующий день, или утром, или днем, ты смотришь то, что ты сделал ночью. Это такой шлак просто. Вот. Но ночью кажется гениально просто. Просто гениально. Эврика. Знаете, не Эврика открытие. Да и Эврика и открытие тоже. Шедевр просто. Как-то вот реально была история. Один известный артист, значит, с ночи, очень известный артист, близкий Ростову-на-Дону, ночью будет всех приезжать на студию. Начинают на студии что-то делать там. В общем, пишут звук. Подняли всех и вокалисток, и, в общем, полный бенд. В общем, всех подорвали. Все, пишем трек. Это все, это разрыв. Вот. Послушали днем и просто удалили эту музыку. Музыкальную сессию, потому что это было ужасно. А вот ночью казалось, что это огонь.
1: Погода. Сейчас в Ростове плюс 24 градуса и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурный дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Раки! А, ворвало сразу, да? Раки – это не просто еда в нашем регионе. Это повод, внимание, собраться, расслабиться и получить удовольствие. Раковарня Раколов на Соборном переулке в центре Ростова-на-Дону. Это исторический центр Ростова-на-Дону, Раколов. Соборный – это вообще просто мека. Соборный 24. Ресторан Раковарня Раколов приглашает тебя прийти с друзьями, прогуляться, посмотреть. И ведь это же исторический центр. И это был когда-то нулевой километр, потому что именно от этого здания, от почтамта, мерилось расстояние до других городов, до столицы, до Сочи, до Питера. В общем, раковарный Роколов на Соборном 24 – это то, что нам нужно. Приходите, здесь всегда вам рады, вашей компании. О, Континент Фуд, УГРН 116-619-606-4220, город Ростов-на-Дону.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Та-да-да-да! Оп! Да! Пели же этот трек, наверное. Да, конечно, пели, все поют. Ну, давайте по чесноку. Вот бывает произведение музыкальное, которое ты вот не можешь не петь. Вот оно настолько приходит, вирус нацепляется к тебе, и все, остается навсегда. Оп! И поехали. Вы знаете, еще здорово, когда ты видишь людей в таком состоянии, уже четвертой космической скорости. Ты видишь, это где-то 3:20 ночи, четвертая космическая скорость по их состоянию, и они эту песню поют в караоке. Вот это да, оп. Ребята, внимание.
1: На правах рекламы.
0: Брат, сегодня я тебе так скажу. Сейчас такие, да-да. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большое и удобное кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на страны Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома, дачи, цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым. Ну, вот реально. И фанфары здесь фирменные. Опа! «Чудо-кресло» заскочил. Друзья, мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, не безобразничайте. Сейчас обедаем, а вечером продолжим отмечать День пионеров, День пионерской организации, День пионерии. Будем сегодня с вами вспоминать вечером уже пионер-вожатую, лагерь, массовку и танцы. Все это будет. Ну а сейчас давайте пока перекусим.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Boys Band BTS Swim. Готовятся они сейчас, ну, насколько мне известно, активно к выступлению на чемпионате мира по футболу. Слушайте, в их способности сомневаться не приходится. Я думаю, что благодаря именно этой группе любителей футбола среди девушек станет еще больше в этом году. Да, когда парни смотрят ЧМ и следят за мячом, а девушки смотрят ЧМ в ожидании выступления своих любимчиков BTS. Приблизительно такая картина и будет, мне кажется, да. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Еще больше горячих треков ожидаются впереди. Инна Кунгс, а также Али Фабен. Вот именно они будут включать тусовку в самый ближайший здесь, на Радио Дефа.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM.
8: Потому что.

0: Потом много на него жаловалась, да, и говорила журналистам, какой он плохой. Но вот чтобы ваша любимая, ваша желанная девушка, я тебя сейчас к парням обращаю, чтобы вот ваша любимица не злилась, а больше проявляла заинтересованность вами, нужно, знаете что, радовать ее, и, казалось бы, обычными действиями. Женская либидо, мы доказали ученые, напрямую зависит от того, выкидываете ли вы мусор мужчины или нет. Если партнер выносит мусор, но посуду убирается наравне женщины, ее сексуальное желание заметно выше. Вот такие дела. Вот только мне интересно, почему женщины относительно этого вопроса изучили, а мужчин нет? Какие дела вы должны совершать, девушки, чтобы у нас тоже вот какая-то заинтересованность появлялась, а? Недоработочка такая вышла. Ну, ладно, ладно, с этими учеными и их исследованиями, но... Главное, понимаете, мусор на всякий случай сегодня нужно выкинуть, чтобы все получилось.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Внимание! Во всех дилерских центрах Pride глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили Tenet, Cherry, Havoil, Exit и автомобили с пробегом. С выгодой до 1 миллиона рублей. Да. Это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Pride. Правильный выбор.
5: Данные предоставляются из программы «Pride» прямой выбор. Подробности уточните в отделе продаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

У него свой почерк. Кайдо и Парсон Джеймс стал для шоу на Радио ДФМ. Ну а теперь я, Тимур Белов, готов вам предложить поиграть в квиз. Наконец-то мы дождались этого момента, когда можно будет снять, собственно, телефонную трубку и набрать номер 495-956-1012, чтобы буквально

0: 12. Скоро, очень скоро, поиграем в квиз «Удачи».
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот приходит время, когда пора признать, что мама была права. Мне лишь бы лежать и ничего не делать. Вот просто абсолютно.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
9: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-190200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Займы на любые цели в приложении «Корона».
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
20: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
19: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
21: Я люблю тебя, люби меня!
19: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
22: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
23: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
24: Up the next.
25: А дальше тусовка.
24: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: просто так, под наблюдением, можно сказать, Владимира, водитель из Барнаула. Он присоединяется к моей компании. Алло, Владимир, привет, доброго дня.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну, я понимаю, что то, что ты был бы, мне кажется, рад только наблюдать за процессом, но все-таки принять в нем участие тебе придется, потому что дозвонился ты под номером один. Соответственно, тебе сегодня отвечают мои вопросы. Владимир, как у вас там в Барнауле погодка?
1: Сегодня как-то не очень прямо она.
0: Еще пока,
1: не сильно радует.
0: Еще пока весна не превратилась в лето, да?
1: Да, еще 12 дней ждем.
0: А у нас прям настоящее лето, уже плюс 30 в Москве. Ну ладно, температурным показателем все-таки обменялись, а теперь давай о важном. Впереди у нас ровно одна минута. Вопросы, которые будут направлены именно в твой адрес, а ты на них правильные ответы. Хочется верить. Владимир, я тебе желаю удачи и внимания. Спасибо. Твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. 19 мая, день рождения кубика Рубика. Как думаешь, сколько лет назад его придумал венгерский изобретатель? 25 лет или 52 года назад?
1: Думаю, 52.
0: И это правильный ответ. День гороха отмечается сегодня. Как называется зеленый молодой горох, который едят сырым?
1: Ой, не знаю, горох он и есть горох.
0: Ну, стручковый, конечно. Еще один бобовый вопрос. Кто является автором сказки «Принцесса на горошине»?
1: Ух, я не скажу, даже не знаю.
0: Христиан Андерсен. Ева Польна принимает поздравления с днем рождения. Участница какой группы она была с 96 по 2009 годы?
1: Не знаю, тоже не скажу.
0: Гости из будущего, ты точно знал. Послушай небольшой фрагмент песни и скажи, как она называется. Это тоже гости из будущего. Плачь, плачь, танцуй,
1: танцуй. Да, наверное, так и называется.
0: Нет, называется она на самом деле «Беги от меня». 440 лет назад был основан город Самара. Какое животное изображено на гербе этого города? Дикая кошка или дикая коза?
1: Ой, так, кошка.
0: Дикая кошка, но на самом деле дикая коза.
1: О, да.
0: Да, время закончилось. Так, сколько правильных ответов ты насчитал лично, скажи мне, пожалуйста, Владимир?
1: Один.
0: Один? Это первый? Кубик Рубик?
1: Да, потому что я его собираю очень быстро.
0: А сколько лет назад ты его начал собирать? Я надеюсь, не 52 года назад. Хотя,
1: ну,
0: может быть.
1: Лет 20 уже.
0: Лет 20. И прям за сколько секунд собираешь его?
1: Рекорд 12.
0: 12? Неплохой показатель,
1: да.
0: Учитывая то, что я сидел 3 часа однажды, и ничего мне не получилось. Так, Владимир, ну, на вопросы ты ответил гораздо хуже, чем собираешь кубик Рубика.
1: Да.
0: Ну, ничего, один правильный ответ. Ну, смотри, Зинаида вчера принимала участие, у нее тоже, я не могу сказать то, что потрясающий результат, у нее 2 правильных ответа, ну, видимо, у нас неделя такая.
1: Я
0: думаю, у нас неделя такая. Будет хорошо, если завтра кто-нибудь дозвонится, и вообще 0 правильных ответов за 1 минуту. Давно такого не было, но, может быть, просто примем этот результат и порадуемся. Владимир, в любом случае, тебе спасибо за участие, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ, мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай как можно громче то самое слово «квиз» на весь Барнаул и на всю Россию. Раз, два, три. Владимир.
1: Квиз!

0: Отличное настроение, Hang Moss, Mwaki здесь на Radio DFM. Я помню, прекрасно помню то, что этот трек занимал первую строчку DFM Top 30, но сейчас у нас абсолютно другие герои. Там Kungs, Galaxy, так называется их работа. Итоги свежие, новые, уже ближайшую субботу в 15 часов по Москве. Ни в коем случае не пропустите. А пока можете зайти на наш сайт dfm.ru и, собственно, в разделе DFM Top 30 там отметить тех исполнителей, которые вам особенно нравятся. Ну, исполнители уж точно вам так виртуально скажут спасибо. А Женя Кротов уже в субботу подведет итоги и скажет, кто же там набрал больше всех ваших лайков. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее уже встречайте Артема Скоробогатова. Это DFM. Включайте тусовку вместе с нами. И всем хорошего и легкого продолжения этого вторника.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов и облачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИ Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
13: До открытия станции Ростов-гора осталось 4 дня.
14: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: исполнение культовый трек The Drill с атмосферой нулевых только что в эфире Радио DFM. Ну а если вы думаете, что вчера все рекорды закончились, то это не так. На странице книги Гиннесса появилось еще одно имя. Силач с острова Аруба сумел сдвинуть автобус с весом около 10 тонн с помощью собственной шеи. А потом и вовсе протянуть его на целых 20 метров.
1: Египетская сила.
0: Если быть точным, то Карибская, потому что этот остров маленький, находится в Карибском бассейне. Красивый, зараза. То же самое, кстати, касается нашего фирменного мерча. Он красивый, и мы еще и сами вам его пришлем, если, правда, вы сумеете перехитрить меня в игрушке Fake News. Важно, кстати, не профукать специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня.

Ну что, дорогие друзья, фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните. +7 495 956 101 2.

0: Чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом, а пока самое время поговорить с Денисом. Денис, мы у вас категорически.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: О, слава богу, вы здесь. А вы откуда к нам пожаловали? Рассказывайте.
1: Екатеринбург, завод «Пневмострой машины».
0: Хорошее дело, у вас там уже тоже весна, да, прям пришла?
1: Ой, у нас вообще классно, плюс 30.
0: Вау, так же, как и, кстати, у нас тут в центральной части. Сегодня 27-28 градусов, будем надеяться, что и в остальных регионах, где слушают радио DFM, происходит та же самая погода. Денис, давайте играться. Fake News называется игра. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я подряд вам зачитаю. Ну, а ваша задача определить хотя бы правдивость двух из них, чтобы одержать победу и получить от нас фирменный мерч от радио DFM. Если ничего не получается и остается время, мы слушаем ваши фирменные приветы. Итак, вот как выглядит первый. В Госдуме предложили измерять рождаемость в килограммах младенцев. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Фейк.
0: В России решили сделать шахматы обязательным школьным предметом.
1: Это правда.
0: В Новой Зеландии в сети ресторанов «Макдональдс» появился напиток для спортсменов со вкусом рассола.
1: Пожалуй, соглашусь.
0: Да согласен, я тоже. С победой, уважаемый Денис, с победой!
1: Спасибо, огромное, DFM.
0: Да, вы, собственно, как бы везде и во всем оказались правы. Это первое. Второе, вы получаете наш фирменный мерч от радио DFM. А в-третьих, сейчас можете сказать все, что думаете в прямом эфире, только корректно. Я вас прервал.
1: Класс, всем хорошего настроения, всем хорошей продуктивной весны. Спасибо большое DFM и привет моему другу Кирову, моему коллеге.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
3: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
4: Я уснул.
3: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
4: Это может передается воздушно-капельным путем.
3: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
5: Я почтальон Печкин.
3: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама. Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
10: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
14: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
19: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
9: Я люблю тебя, люби меня!
19: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
6: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
2: Каждый день на телеканале «Солнце».
6: Категория 6+.
0: up the next.
7: А дальше тусовка.
0: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас таки предлагаю всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 19 мая 1910 года Земля пересекла хвост кометы. Этим воспользовался какой-то очень умный пиарщик и пустил слух, будто в нем содержались опасные вещества. Ну а потом с гордостью наблюдал за бойкой распродажей таблеток комета, которые предлагались в качестве противоядия. Хотя оно по факту совершенно не требовалось. Также в этот же день, но только в 1989 году в российской столице прошел первый всесоюзный конкурс «Мисс СССР». А вот 19 мая 2008 года российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Сухой Суперджет 100» впервые поднялся в небо.
1: Ух ты!
2: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жми на газ до упора! Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Вот как хорошо не париться. Живешь себе на спокойном в принятии, и ремонт никакой не нужен, и денежка в себе экономишь. О чем это я? В России вирусится новый странный тренд под названием «жизнь без отделки». Да. Молодые семьи покупают, значит, квартиры и осознанно специально не делают в них ремонт, обставляя мебелью голые стены.
1: Ну это же зумеры. У них все шиворот на выворот.
0: Вот у вас, надо сказать, все планово. Участвуйте в игре «Что было дальше», отгадывайте концовочку новости и выигрывайте себе фирменный мерч от Радио ДФМ. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Много не работайте. И мало тоже.

0: дорогие друзья, у нас на связи был Николай, а потом куда-то взял, да резко сплыл. Вот, в общем, я сейчас буду пытаться ему как-то дозвониться, или, может быть, он дозвонится. Если он не дозвонится, то звоните вы. Короче говоря, нужно спасать ситуацию. Плюс 7-495-956-101-2. Вы же хотите выиграть фирменный мерч от Радио DFM?
1: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
2: 310-04-05. 310-04-05.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: богу, наконец-таки мы связались с Николаем, поэтому с ним и поиграем. Николай, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: О, какой у вас там фон? Выключайте радио быстрее, пожалуйста.
1: Выключено у меня все, выключено.
0: Ух, ладно, надеюсь, что никого не спугнем. Николай, что было дальше, называется у нас с вами игра. Я прямо сейчас озвучиваю вам начало новости, предлагаю три варианта концовки. Выбирайте правильный, дарим фирменный плед от Радио DFM. А если останется время и вы никуда не пропадете, потому что что-то как-то немножечко связь хромает, то послушаем ваши фирменные приветы. Итак, к делу, Николай. В Москве женщина вызвала спасателей, так как заметила на дереве. Многоточие, вопрос, чего же было дальше? Дальше. Кошку, змею или НЛО?
1: О. Кошку. Первый.
0: Кошку?
1: Да.
0: А почему не змею?
1: Не знаю, странно. В Москве змея.
0: А НЛО в Москве?
1: Нет.
0: А если я скажу, что у нас самая нереальная реальная новость, Николай?
1: Ну давайте змею тогда пускай будет второй.
0: Не НЛО, точно.
1: Точно.
0: Ладно. В Москве женщина вызвала спасателей, так как заметила на дереве змею. Правда, она в итоге оказалась игрушечной. Что ж, чей-то ребенок определенно точно скажет за это спасибо.
2: Спасибо! Спасибо!
0: А мы говорим Николаю спасибо за участие и поздравляем с победой! Да, это была змея подколодная, но игрушечная на дереве. Николай, забирайте наш фирменный мерч от Радио DFM и передавайте приветы срочно.
1: Ну, вам большой-большой привет своей любимой жене, которая сейчас сидит, слушает, и моей семье, всем, кто меня узнал.
0: Укутайте ее потом в плед от Радио DFM.
3: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number
4: three. Открыли тройку лучших на прошлой неделе Offenbach, Miles Away.
3: Второе место. Number
4: two. На второй позиции был лидер позапрошлой недели. Yearbooks, Graceland.
3: Первое место. Number
4: one. А вот лидерами прошлой недели стали Kung City of Lost London, Galaxy.
3: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. От 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
13: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Тбанка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Тбанк». Страховые услуги оказывает АО «Тестрахование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Ура, премия!
11: И мне пришла.
6: И мне.
17: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
11: О, да.
18: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
20: Welcome back and right now.
21: А теперь тусовка.
20: On DFM.
21: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, самое время, как говорится, поднакинувать вам поводов для праздника. Господи, заговорился. В общем, короче, давайте-ка коротенечко пройдемся. Сегодня можно отметить день рождения кубика Рубика, ну или же день блокнота и записать туда все самое важное.
1: У меня все ходы записаны.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11 18+.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Слышишь этот ритм?
7: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
9: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

Шикарная вещица, как по мне, в эфире Радио DFM. Ну а мир, или вполне себе конкретные люди, продолжают сходить с ума по искусственному интеллекту. Лучше бы о собственном позаботились. Ну да ладно. На маркетплейсах в продаже появились саженцы и семена выдуманных нейросетью растений. Правда, не все это понимают. Принимают за чистую монету и покупают в надежде вырастить у себя на участочке тигровые груши, черные яблони, клубнику в форме розы, огурцовую смородину и виноград, напоминающие человеческие пальцы. Я вас категорически приветствую. С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Грамотеи настраиваются на розыгрыш нашего фирменного мерча, а все остальные продолжают работать в прекрасном расположении духа в нашей компании.

что, уважаемые грамотеи, демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте наш фирменный мерч. Звоните прямо сейчас. +7 495 956 101 и 2.

0: Ну что, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Ксения. Ей, собственно, и аплодисменты. Ксения, здрасте.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Ксения. Ну что, давайте вместе попытаемся с вашей же помощью вспомнить, что у вас было по русскому языку.
1: Твердая четверка.
0: Точно?
1: Да.
0: А давайте проверим, насколько твердая. Слово дня. У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас или нет скрывается слово, сейчас мы это узнаем, где вам надобно бы правильно поставить ударение, Ксения. Как вы считаете, справитесь с поставленной задачей?
1: Будем стараться.
0: Да, надо сказать, да, я уверена в себе и в своих знаниях. А еще я хочу получить фирменный мерч от Радио DFM. Он ваш, Ксения, если угадаете, где правильно поставить ударение. Давайте сразу к заголовку. Точнее, к новости, наверное, даже. Историки рассказали, откуда пошла традиция звать свидетелей на свадьбу и почему они раньше выступали в роли организаторов. Везде сопровождали молодоженов, участвовали в фотосессиях, готовили речи и поднимали тосты или тосты. А вы теперь выбирайте. Ксения.
1: Да-да-да.
0: Тосты или тосты, Ксения?
1: Тосты.
0: Да! Да! Тосты! Ну тосты же! Так что ударение в данном слове всегда и независимо от его значения падает только на первый слог. Еще раз, как правильно говорить, Ксения?
1: Тосты.
0: Четверочка. Ну, четверочка твердая по русскому языку. Молодец, Ксения. Мы вас поздравляем. Вы получаете наш фирменный мерч от Радио DFM, а еще возможность передать свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: Огромный привет вашей радиостанции. Огромный привет всей Вологодской области, городу Череповец и всем, кто меня узнал.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
2: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7 988 990 10 11. 18+.
8: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
9: Биг Авто.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ой, боже, как тяжело жить, ребят. Все-таки, конечно, классно было, когда нам было по 7 лет. Да, сорвали листик с дерева, вот у тебя уже деньги есть. Набрали этих палочек, вот уже колбаса. Ну, а все остальное вообще было all-inclusive. Единственный в вашей жизни настоящий all-inclusive – это когда вы открываете родительский холодильник, а не свой собственный.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
12: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
11: Это не любовь, это обсессия.
13: Мужик, ты ее заколдовал?
11: В кино с 21 мая. 18+.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
2: DFM.

0: Время попрощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте, да, о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, корейские ученые нашли в мозге переключатели между старыми и свежими воспоминаниями. В нескольких регионах России началось тестирование связи 5G, а в Кемеровской области и Красноярском крае выпал неожиданный майский снег. Да, на этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия, не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и дождь. Ветер восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
2: Повод, давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане и россияне, и ростовчане. Добрый вечер. Добрый вечер! Вот так вот. Добрый вечер. Угу. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Ну что, всем привет, всех поздравляю с Днем Пионерии. Вот как-то так сегодня всего, даже, знаете, в каких-то организациях, на каких-то встречах был сегодня. И реально, вот ведь многие вспоминают пионеров как пример для хорошего школьника. Вот прям хороший пример, да. Добрый вечер. Так, всем привет, друзья. Давайте о средствах связи. Что у нас сегодня, ну, как бы в теме и в силах, все, что работает. Значит, давайте. Давайте так, старый мессенджер на цифрах 8-938-120-104-6, пока, да. Новый мессенджер пока у нас на профилактике, придет время, все вам расскажу. Вот, синий мессенджер также работает. DFM РНД, вот, в принципе, да, ну, доступен, как бы. Вот, ну и, в принципе, этого хватает, друзья. Если можешь написать, можешь, в принципе, попробовать написать в наш паблик ВКонтакте DFM Ростов. Ну, почему бы и нет. Вот, все есть сегодня. Танцы будут сегодня яркие. А так как мы все-таки с вами вспоминаем пионерию, тему эфира, ну, как бы озвучу, да, подскажу вам чуть позже, но... Сегодня у нас, знаете как, у пионеров был не только школьный какой-то процесс, да, не только тимуровская работа, помощь всем, кому можно, да, но еще и были очень классные истории, это пионерский лагерь. Конечно же, в пионерском лагере помимо подъема, зарядки, уборки территории, каких-то, ну, каких-то, знаете, объединений по, ну, по вкусу, да, там, по увлечениям, это все понятно, да, вечером была массовка. Что такое массовка, если вот вы помните, это здорово, если нет, я скажу. Массовка – это танцевальный вечер, вот так называют. Массовка – это танцевальный вечер. И вот сегодня у нас будет настоящая массовка здесь на Дефе. Ребята, сегодня массовка, прям вот настоящая массовка здесь в эфире. Если что, танцы будут мощные. Ну, конечно же, я хотел, знаете, еще отметить такую очень, ну, важную, на мой взгляд, вещь. Это же, знаете, как пионерская история, она еще носила в

тебе, ну, часть атрибутики, понятно, это красный галстук, это пионерская звездочка, значок пионерский, правильно так, да? А еще была и настоящая, вот смотрите, я сейчас так, ну, прям так скажу, настоящая пионерская клятва еще была. Вот прям реально это было. Вот, в общем, если что-то будете вспоминать из пионерского детства, то, конечно же, этим можно делиться, можно присылать на наши мессенджеры какие-то свои пионерские истории, но тему эфира все равно пионерскую озвучу. Но самое главное, это, конечно же, ну, это танцы. Это танцы, которые будут сегодня. Спасибо большое за ваши сообщения, которые приходили между программами. Такое было тоже. И ну, были какие-то разные истории. Причем были даже фотки. Вот это здорово. Прям это, знаете, это как, как-то неожиданно даже. Большой привет, Димон, тебе и всем ростовчанам. Хорошего вечера. Погода классная. Все здорово. Здорово. И самое главное, что тепло пришло как-то резко. Слушай, ну, мы ждали эту весну, наверное, да? Но после прохладных каких-то дождливых дней и вот сразу такой очень теплый прилет, это здорово, это лето, которое, конечно же, будет. Вот. Привет, ДФМ! Сегодня настроение хорошее. Большой привет передаю всем нашим девочкам, которые сегодня слушают радио и готовы сегодня потанцевать. Ну, это замечательно, если готовы потанцевать. Значит, и будем танцевать сегодня. Так, ну, в общем, дискотека здесь. Это будет даже называться не дискотека, а массовка. Всем большущий привет огромный. ДФМ Ростов-на-Дону. Программа называется Party Time. Кстати, станция для слушателей старше 12 лет. Ну, на всякий случай, чтобы вы знали. А так мы уже начинаем. Добрый вечер, любимый город. Поехали! Поехали!

0: Так, ребят, ну добрый вечер, всем добрый вечер. Конечно же, сегодня мы будем вспоминать и историю пионерскую, и танцевально будет у нас очень мощно. Но все-таки вот вернемся к пионерам и хотел бы, ну для тех, кто не знает, я расскажу коротенько буквально. Когда принимали в пионеры, это, во-первых, очень была торжественная история, и пионеры говорили свою определенную пионерскую клятву. Вот такая вот настоящая, знаете, вот такое обещание. Обещание такое, не клятва, это такая пионерское обещание. И вот сейчас вот многие вспомнят, может быть, родители, а для наших юных слушателей, для наших, как мы их ласково называем, зомерят, это будет откровением, но в любом случае смотрите, как это было.
1: Я юный пионер Советского Союза. Перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю.
0: Понятно? Торжественно обещаю. Вот так вот, ребята, это было. И это было у наших родителей, у наших бабушек, дедушек. Вот. Это что касаемо настоящих пионеров, да. Пионер был всегда примером для ребят и для девчонок. Всегда он был образцом для подражания. А до пионеров были мы все октябрятами. Ну, или кто-то из родителей был октябренком, да. Потом пионер, ну, а потом дальше уже комсомолец. Это как получалось. Это из истории. В общем, сегодня у нас с вами тема такая эфира, значит, она будет так называться «Моя пионерская история». Неважно, были вы пионером или нет. То есть это летняя история. Вот смотрите, заканчивается школа, да, у нас заканчивалась школа, и мы отправлялись кто-то в оздоровительный спортивный лагерь, кто-то к бабушке в деревню, кто-то, я не знаю, там работал, подрабатывали. Были такие ребята, девчонки, которые подрабатывали летом, зарабатывали себе карманные деньги. В общем, мое пионерское лето. Так будет называться тема нашего эфира. Ребята, добрый вечер, южане! Ну что, готовы? Погнали!

0: Ай, ребята, молодцы, пошло дело, пошел вечер. Итак, мое пионерское лето, так называется сегодня тема нашего эфира, нашей массовки танцевальной. Танцы, дворы, кассетники, первая любовь, первые приключения, первый лагерь, да, ну, что-то еще, я не знаю, связанное с музыкой, конечно же. Ну, лагерь — это однозначно история очень всегда интересная. Дворовые дискотеки, лагерные дискотеки, массовки, короче говоря, все, что было, все, что можешь вспомнить и написать. Но уже сообщения пошли. Мое пионерское лето – это когда? Вот вам будет проще начать фразу вот именно с этой мысли.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!
0: Вот уже первые истории. Причем, я смотрю, время есть у вас писать. Мое пионерское лето – это когда родители думали, что я во дворе, а мы уже всей компанией ехали купаться через полгорода, а точнее на Грибной. Телефонов не было, связи не было, зато приключений было много, как в сериале. Так, мое пионерское лето – это первая медленная песня на дискотеке и потные ладони от страха взять девочку за руку и пригласить на танцы. Написал Владимир. Вова, молодец. Мое пионерское лето – это когда колонка во дворе играла громче здравого смысла, а соседи уже знали весь наш плейлист, но до 9 вечера разрешали. Далее, да, мое пионерское лето – это запах асфальта после жары, семечки на лавочке и разговоры до 3 ночи о любви, когда родители были отвлечены своими вечеринками. Так, мое лето, может быть, и пионерское, а может быть, не совсем, это когда после купания вся компания шла есть один арбуз на всех и чувствовал себя просто миллионерами. Вот как было здорово, да, ребят? Ну что, готовы? В общем, тема эфира «Мое пионерское лето».

Пошли откровения, ребята, пошли. Мое пионерское лето – это отдых в пионерском лагере на Черном море. Путевки давали родителям на заводе. И на целый 21 день отдыхали, ну, в общем, уезжали на море, ни о чем не заботились. Согласен?

В общем, тут переходят все на мое школьное лето. Ну, в общем, давайте, школьно-пионерское лето, да. Мое школьное лето – это когда, внимание, мама кричала с балкона, а ты делал вид, что не слышишь. Ну, было ж такое часто, да? Вот, пожалуйста, на массовке я всегда сидела на лавочке, но когда диджей ставил руки вверх – все! Минус адекватность, Настя. Настюш, спасибо за сообщение. Мое школьно-пионерское лето – это первая плохая дурная привычка, кашель и всей командой одновременно, а потом нас спалила пионер-вожатая. Ай-яй-яй. Ну, вожатая, наверное, да? Так, мое пионерское лето – это когда мы катались на маршрутках просто потому, что дома сидеть было скучно. Мое школьное лето – это кассетник с жующими кассетами, батарейки, которые постоянно надо было простукивать, но это было самое лучшее приключение в жизни. Так, мое школьное лето – это когда мы ели мороженое быстрее, чем оно таяло от ростовской жары. Вот согласен. Это сейчас ты как-то мороженое. Вот сейчас с мороженым, ну, не остались такие же, знаете, инстинкты, наверное, да, поедания мороженого. Но все-таки сейчас ты как-то уже более размеренно. Причем вы заметили, что в детстве можно было съесть очень много мороженого. Вот прям как-то вот до безобразия невозможно много. Мое пионерское школьное лето – это дворовой футбол, значит, садик. На коленях без единой жалобы и домой не заходили, а просто по дорожникам все лечили. Красава, Серега! Ребят, разнос пошел. Внимание, это же массовка, как в лагере.

0: Дима Билых.
1: Ты вспомнил свой лагерь, нет? Скажу, очень просто, значит, ты как диджей, значит, в диджейке, там жарко, значит, там кассеты, какой-то есть уже дисковый плеер, у кого-то есть там диск какой-то, да, и обязательно заказ, конечно, заказ, но заказ какой, на бумажке был написан, и вот были девочки, которые, знаете, вот они

0: Они не такие, не, мы не такие, мы не танцуем. Типа, пришли красивые, знаете, еще не умеют краситься. И вот они на этой массовке, на этом дискоче лагерном. В общем, они такие красивые матрешки. Причем видно, что они поменялись. Какая-то у какой-то взяла, я не знаю, кроссовки, какая-то там в майке модной. В общем, поменялись, потому что ты эту одежду вчера видел на другой. В общем, все, меня такие красивые, все накрашенные, такие себя взрослые. Что вы, что вы, что вы. И был определенный трек, которым можно было вот, ну, прям реально поднять на танцпол девчонок, и они сразу, ну, они сразу уже выходили. То есть вот они сидели, знаете, вот играет один трек, другой, она еще так, знаете, лицом так, она, знаете, показывает, что ей вообще не нравится, что это за дискотека. Вообще, что здесь играет у вас, я не могу понять. Вот, причем эти девочки, когда выросли, они то же самое делают на уже корпоративных танцах. Ну, они, как правило, почему-то работают в бухгалтерии, да, и вот они такие, знаете, ничем не возьмешь, а потом ты понимаешь, что есть один мега-боевик, который вот прямо сейчас сделает волшебство волшебное. И все, и она уже на танцполе. Дальше. Мое летнее школьно-пионерское лето — это лагерная дискотека. Массовка, согласно с названием, где половина танцевала, а половина стояла у стены и страдала, потому что тот мальчик, который ей нравился, к ней не подходил. Вот, да. Да-да-да. Мое школьное лето — это когда бутылка лимонада реального детского была важнее любых ресторанов и не обращали внимания. Так, мое пионерское лето — это ночные страшилки во дворе и всякие стишочки. Страшилки тоже во дворе всей толпой. Ну, это страшилки такие. Девочки в поле цветы собирали, мальчики в поле в индейцев играли. Света нагнулась, тан-тан-тан, метко кидает индейцы год. Помните, да? Да. Так вот, ребята, вот сейчас о погоде, вот сейчас поговорим о погоде, и после погоды я включу тот трек, который девочек, которые что вы ждали, такие ждуньи были, ну, ждуньи были в хорошем смысле слова, не вот в современном трактате, да, а вот именно вот ждунья, она ждала хороший трек. Сейчас все будет о погоде, не выключайся.
1: Погода.
2: В Ростове малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-22-88. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данные выгоды складываются из программы «Проведены прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
5: Реклама.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Роковарня» Роколов. Соборный, 24.
8: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
9: До открытия станции Ростов-гора осталось 4 дня.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
13: Окошкина!
14: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
15: Ага, а кто за билеты будет платить?
14: Кто-кто? Пушкин!
16: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре большой. Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
14: Подробности на сайте большойкино.ру.
1: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
13: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
17: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
18: Так тебе во фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
19: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
20: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
21: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

наши. Вы здесь?

Rise Up. Какой трек, да? Ребят, ну, спасибо большое, во-первых, за ваши, ну, вот, не просто сообщения, а такие реальные истории. Давайте я почитаю. Музыка — это на массовке хорошо, но нужно еще и сделать объявление. Да, ну, это так называлось-то в лагере. Мое пионерское лето — это поездка с соседями на речку, костер, запеченная картошка в нем, а еще поход с одноклассниками на

Маевку. Вот так. Ну, нормально. Вы на Маевку ходили, молодцы, вместе с одноклассниками. Не, ну мы ходили, но не целенаправленно это было. То есть мы так самоорганизовывались, да, наверное. Так, далее. Мое пионерское лето — это ночные страшилки. Это уже было. А, вот мое пионерское школьное лето — это когда любовь начиналась с вопроса: а у тебя есть Аська? Ой-ой-ой, ребята, ну это же романтика. А у тебя есть Аська? Вот жалко, у меня сейчас... Жалко, нет у меня... А я сейчас проверю. Может быть, у меня звучок ICQ есть. Подождите секунду. Так, ICQ. Звучок есть? Так. Нет, вот нет, к сожалению, нет. Сейчас бы я вам просто бы... Знаете, это было бы сейчас... Это было бы, знаете, как фильм «Назад в будущее». То есть такое впечатление, что у нас есть флуксуатор, и мы с вами перенеслись вот именно туда. Нет, ICQ нет звучка у меня, к сожалению. Но я найду его, я его найду. Так, дальше поехали. Мое школьное лето – это когда любовь начиналась с вопроса: а Настя выйдет? О, это точно, да. А мама говорит: нет, Настя не выйдет! Она читает. Там же на летний период давали очень много литературы почитать, чтобы мы были поумнее. Да. И вот пока не дочитаешь, не выйдешь. Так, ну тоже хорошо. Мое школьное пионерское лето – это танцы на школьной площадке под музыку из машины какого-то старшего пацана, который приехал с друзьями. Мое школьное лето – это когда главный стиль был загар, шорты и пыльные кеды. Ну, хорошо, это написала Алина. Мое пионерское лето – это поездка на Дон и чувство полной свободы. Мое пионерское лето – это первая ревность на дискотеке и желание драматично уйти в темноту. Вообще... Вот, вы понимаете, вот на кончиках пальцев, на нервах, вот эти первые школьные обидки, ты стоял, думал, сейчас ты ее пригласишь, а она раз и уходит с другим танцевать, и ты уходишь в темноту от этого всего. Да, это было, конечно. Мое школьное пионерское лето – это первая любовь тоже. Ребята, я вижу, что первое, знаете, школьно-пионерское лето – это у многих первая любовь. Вот я прям вижу, да. Мое школьное лето – это дача, комары, музыка из телефона, ощущение счастья, когда тебя не позвали копать картошку. Мое школьное лето – это когда вся жизнь помещалась в карманы шорт. Мое пионерское лето – это кассеты, которые переписывали по 10 раз и все равно звучали идеально, и там мы слушали «Сектор Газа». Опа! Опачки! Да. Мое школьно-пионерское, но не совсем пионерское лето – это песни Басты. И не только на кассетах, но еще и играли на гитаре. Ну, сейчас будет, Михалыч, сейчас будет. Мое пионерское лето – это когда вечером во дворе собиралось больше людей, чем сейчас в торговом центре. Классно. Мое школьно-пионерское лето – это сидеть на крыше гаража, обсуждать будущее, которого никто не боялся. Ах ты моя девочка. Оксана написала. То есть, Оксана, ты тоже по гаражам, да, лазил? Так, мое школьное лето – это быть у прабабушки в Тихорецке, пишет абонент 3035, собирать тютину, кушать кукурузу и просыпаться под прощальные визги свинюшек. То есть, хрюшек увозили, и, короче, ты просыпался, я понял. Так, мое школьное лето – это лимонад-колокольчик, ощущение абсолютного кайфа и 3 месяца впереди. Люблю 1 июля. Я не согласен. Ребята, знаешь так, давайте сейчас Михалыч, да, сейчас Баста, а потом я разыграю, знаете что, я ухой, ой-ой-ой. Ребят, я разыграю сертификат на 3000 рублей в очень крутой ресторан. Хотите? Сейчас все будет.

0: Ребята, именно так, ребята. Ай, вот это покушаю и выйду, конечно же, это школьное лето. Мама, я покушаю и выйду. Вот это, конечно, было. Заходи давай домой. Вот это у меня было, конечно, мамочка, светлой памяти. Ах. Дамы и господа, ребята, значит, смотрите, что есть. Да все есть. Такой, что есть? Сейчас какой-то человек, представьте, человек какой-то с тюнером разговаривает. Да что там есть у тебя? Давай, лысый, говори быстрее. Или какая-нибудь с губами леопардовая, с наклеенными ресницами. Вот. Значит, смотрите, что есть. Внимание. У меня есть сертификат. Причем этот сертификат, ну, довольно-таки очень, ну, очень интересный. Сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Раколов» на Соборном 24. В самом центре города, в самом сердце города, да, это исторический главпочтам, то есть место, туристическая мекка Ростова. Мы любим гулять на Соборном. Соборный сейчас превратился действительно в очень такую интересную локацию, не только туристическую, просто можно хорошо атмосферно отдохнуть. Даже можно не заходить ни в какое заведение, просто выйти и постоять, и послушать. Там и музыканты, в общем, ну, что вы говорите, все понятно, Соборный, 24. А, значит, это ресторан «Раколов». Место, ну, отлично все. Ну, вот прям все замечательно. Раки есть. И у меня, конечно же, есть сертификат. Ребята, что нужно сделать, чтобы выиграть сертификат? Все очень просто. Нужно дозвониться в нашу студию 320-104-6. Только заранее не надо звонить. Уже кто-то заранее звонит? Не-не-не, заранее не нужно. По обратному отчету. Смотрите, значит, первое, что нужно сделать? Дозвониться в студию. Телефон 320-104-6. Потом я задаю вопрос, даю варианты ответов. Вы выбираете ответ. Если этот ответ верный, то вы выигрываете сертификат на 3000 рублей для похода в ресторан «Раковарню Раколов» на Соборной 24. Ну, а там уже у вас будет вечеринка. Готовы? 320-104-6 наш номер. Поехали. Начинаю обратный отчет. На слове «пуск» подключаю пульт к телефонной линии. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пуск! Все! Так, смотрим, кто на связи. Олё! Олё! Алло!
1: Алло!
0: Да, здравствуйте, как зовут? Представься, пожалуйста.
1: Александр.
0: Александр, Саш, никому не мешай, сейчас за рулем. Где ты, кстати, сейчас вообще?
1: Ну, я в пробочке, нормально.
0: Ну, ну так, вот не нарушаешь ПДД, нет? Все нормально, да?
1: Не-не-не-не.
0: Ну, да, мы верим тебе. Слушай, значит, смотри, ну, у тебя уже полпути практически, да, к ресторану «Раковарня Раколов» на Соборном 24. Что нужно сделать? Я сейчас задаю вопрос, даю варианты ответов, и тебе нужно, либо, если ты знаешь ответить, либо выбрать правильный ответ. Если все совпадает, ты выиграешь сертификат. Элементарно. Готов? Поехали.
1: Да.
0: Итак, внимание, вопрос. Что добавляют в воду при варке раков для аромата? И три варианта ответа. Первый вариант ответа – лавровый лист и укроп. Второй вариант ответа – корицу и гвоздику. Третий вариант ответа – мяту и лимон. Вот как ты думаешь,
1: что… Первый, конечно.
0: Да ты что? Правильно!
1: Конечно.
0: Да! Красавчик, конечно! Лавровый лист и укроп добавляют воду при варке раков. Ну, не, есть-то еще и другие рецепты, но вот классика – это, конечно, лаврушка и укроп. Слушай, я тебя поздравляю, у тебя есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раколов».
1: Спасибо.
0: Пользуясь случаем, можешь передать привет кому угодно, я не знаю, там, близким, родным, кому угодно. Вот прям вот…
1: Тебе, всему радио, всему Ростову, всему хорошему.
0: Спасибо тебе большое за привет. Оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать твой подарок, и он у тебя уже есть. Я думаю, что можно будет, знаешь, как даже назначить какую-то вечеринку для своей любимой, для себя. Либо можно с друзьями сказать, ну это ты уже сам выберешь, что будет подходить именно тебе. Ну а следующий, ребята, ну вот следующее музыкальное произведение, это ну, то, что появилось, ну, наверное, недавно, да. Этот трек появился недавно. Мы в Ростове-на-Дону стартанули раньше, если честно, вот так, ну, по чесноку, если говорить, мы сделали это первыми, и мы показали этот трек первыми в нашей стране, вот теперь он уже вернулся, и он во всей стране качает. Дамы и господа, ladies and gentlemen, Bob Sinclair, I Can Wait. Очень крутой трек, очень летний. Поехали! Поехали!

0: Ребят, это культовый трек. Я вам хочу сказать, что «Лето» вернулось с Бобом Синклером. Красавчик. Он, кстати, еще один новый трек уже презентовал. Я думаю, тоже скоро появится в обойме. Много-много лет этот электронный музыкант, этот диджей, он вместе с нами. Но вот то, что нужно. То есть «Лето 2026» мы будем этим треком вспоминать обязательно. Да, как вот многие вспоминают «Верните мне мой 2007-й», знаете, «World, hold on». Это тоже Боб Синклер. Так, еще парочку давайте сообщений, друзья, потому что очень много. Привет, передайте Людмиле, Нелли и кому еще? И Арине. Скажите, что все будет супер, пусть улыбнутся. Девочки, улыбнитесь, все будет супер. Ну, вот уже эта подруга написала. Привет, ДФМ. Мое школьное лето, это было у бабушки в деревне. Рвали горох в поле, ходили в заброшенную церковь, купались в реке, собирали землянику и морожку, заготавливали сено, написала Ольга. Оля, это, наверное, где-то не в Ростовской области, потому что морожки у нас нет. Это где-то ты с севера, что ли, Оля? Скажи, пожалуйста, откуда-то, да? Не, это не наш регион. Так, добрый вечер. На Сельмаше ветер, дождь идет, лавровый лист и укроп. Вадим, хорошо, что ты нам пояснил вообще, что и ветер, и там что-то срывается. И то, что ты написал, лавровый лист и укроп. Но нужно было дозвониться. Писать не нужно было. Тут нужно было в том-то дело дозвониться. Так, мое школьное лето – это Чкаловский Штахан, ну, Штахановского или Штахан называли, да. На попутках доехать с друзьями до Ростовского, искупаться и обратно так же. Ну, до Ростовского моря тоже поясняю, потому что, ну, многие не знают, что это такое. А, ну вот, пожалуйста, да, Архангельская область. Оля, ну, понятно все, понятно. Оль, вы знаете, вот даже если вы бы не сказали, что вот Архангельская область, вот видно по написанию сообщения у вас, вот видно, что не с юга, Оля. Вот прям как-то заметно. Даже каждую печатную твою букву видно, что не отсюда. Сейчас вернемся. Погода.
1: В Ростове малооблачно и 28 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 24 градуса тепла. Ветер восточного направления 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Ребят, чего только не приходит. Помимо лагеря, помимо школы, помимо деревни у бабушки. Много всего сегодня. А еще вот Марина написала: хочу раков. А, причем она мне написала в личку ВКонтакте. Марин, я тебя прекрасно понимаю. Ты знаешь, ну, раки мы очень любим. Да? Это же, ну, это наше такое, наше вот ростовское блюдо. Я тебя прекрасно понимаю. Но вот твое желание, которое ты мне описала сейчас в сообщении ВКонтакте, в личных сообщениях ВКонтакте, да, ну, я ничем тебе не могу помочь, солнышко. Можешь вот, ну, либо съездить купить, либо зайти в рестик, в котором есть раки, Маринка. Не расстраивайся, да. Все еще будет. Будут и, Марин, и на твоей улице раки еще, да. Так, мое пионерское школьное лето — сидеть на крыше гаража, обсуждать прохожих. Ну, по-моему, уже была гаража. Да, была гаража. Так, мое школьное лето — это прогулки до магазина длиной в 5 часов и все равно чего-то забыл купить. Вот это вопросы дома были, у меня тоже. Так, мое школьное лето — это когда лучшим фитнесом были танцы на дискотеке. Дмитрий, внимание, мое школьное и пионерское лето — это классики, резиночки и первые способы правильно накраситься. Как это первые способы? Это что это? Ну, то есть девочки собирались, красились, да? А у нас тоже девчонки во дворе красились, и, знаете, они куда-то пропадали, а потом, когда они появлялись, выходили такие. Ну, знаете, конечно, неумелые были мазки маэстро на лице, и как-то это было похоже так вот. Но мы даже с пацанами смеялись, потому что, ну, представляли себе, что мы находимся сейчас в цирке, и между леопардами и слонами вышли клоуны на манеж, когда девчонки выходили накрашенные, да, из-за угла. Мое школьное лето — это дворовые лавочки, как центр всей вселенной, согласен. Моя школьная летняя история — это когда домой заходили только зарядить себя едой и выйти и отпроситься еще на чуть-чуть. Ну вот это классно, да. Мама, я покушаю, выйду, можно еще полчаса? Вот когда в 9 начинали уже родители загонять домой. Мое школьное лето — это танцы под хиты, которые сейчас снова качают на DFM. Моя ты девочка, Соня. Ай, ты моя любимка. Абсолютно верно. Ребята, мира всем. Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Это День пионерии. Всем хорошего вечера. Ну, а в Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: знаете, есть такое чувство, когда ты заходишь в комнату и забываешь, зачем ты там, что ты тут делаешь. Так вот, я зашел в студию и забыл, кто я такой, что я тут делаю. Сижу и думаю, ну что мне здесь делать? Лучше сегодня я буду вашим сонным параличем. Волосатый такой, немного наглый, но музыка у меня очень классная и крутая. Согласны? Я согласен, мне безумно нравится. Друзья, не пытайтесь проснуться, просто берите и подпевайте. С вами Борис Всеорущий, Всемогущий и Радио ДФМ.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: А теперь тусовка.
4: DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Друзья, я приглашаю вас на дуэль. Давайте прямо сейчас поиграем с Борисом Всемогущим и Радио ДФМ. Если у вас играют очки, то не нужно звонить. А если вы полны духом, у вас классное настроение, энтузиазм, то прямо сейчас берем свои телефоны, стационары и набираем +7 495 956 101.2 и играем с Борисом Всемогущим. +7 495 956 101.2.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас пасмурно, местами небольшие осадки и плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Дождь, температура воздуха в середине дня составит около 24 градусов тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
1: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
1: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
7: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh, DFM.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
3: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
4: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
3: Неплохо было. «Хурды-мурды». Как не «Ширли-мырли», астраханская версия «хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
5: Рукой подать.
3: Да! Рукой подать.
4: Да.
5: Валять дурака.
3: Да! Кисна, Мика.
5: Кисламина.
4: Браво!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
6: Только на радио DFM.
1: Реклама.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
12: 0+. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада».
14: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Ура, премия!
17: И мне пришла.
16: И мне.
18: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
17: О, да.
19: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворов. Территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: столько
7: богатстве?
6: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей
15: капитализации процентов при ставке 13,69% годовых. Outerbank. Подробнее на tbank.ru.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, и до нас дозвонился замечательный парень по имени Эдгар. Эдгар, ты тут?
1: Привет, привет, да, я на связи.
0: Добрый привет, день. Эдгар, расскажи мне, откуда ты, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Расскажи, Эдгар, расскажи всей стране.
1: Я живу в городе Щелково, мне 30 с чем-то лет, ну почти.
0: Ага,
1: 40.
0: Мой самый любимый город и возраст. Ага, Эдгар, что еще? Чем ты занимаешься, Эдгар, расскажи мне.
1: В данное время сейчас еду на машине за рулем, в пробке стою, а так я работаю, конечно, секрет.
0: Секрет? Это какое-то секретное агентство. Все-таки ты не хочешь рассказать, потому что у меня уже 200 сообщений, все хотят узнать, кем ты работаешь, Эдгар. Хотя бы подсказку давай какую-нибудь.
1: Подсказку? Ну, у меня зарплата в пределах 100 тысяч рублей.
0: Ясно. Ты пескоструйщик?
1: Нет, нет.
0: Ясно. Ну ладно, хорошо. Хочешь выиграть плед? Я очень хочу, чтобы ты выиграл плед. Смотри, слушай правила. Игра очень простая. Я называю тебе 4 ситуации, а ты звуками без слов должен их воспроизвести и описать каким-то голосовым сопровождением. У тебя будет на это 30 секунд. Тебе нужно просто звуками описать данную ситуацию. Ты готов, Эдгар?
1: Я всегда готов.
0: Здорово, я тоже к этому готов. 3, 2, 1. Погнали. Итак, а лошадь, которая нашла свою любовь?
1: О-о-о!
0: Ветер в твоих карманах? Прям как у меня в карманах. Начальник, который прищемил свой палец дверью? Это было сейчас или твой начальник? Так, красивая девушка, которая увидела тебя, Эдгар. У меня уже прям все встало, я про мое настроение. Это было очень круто, феерично, Эдгар, поэтому я предлагаю тебе поиграть еще, а тебе нужно будет ответить на 242 вопроса за 2 секунды. Ты готов?
1: Давайте хотя бы на 240.
0: Это классно, что у тебя классное чувство юмора, зато я не готов. Давай передавай привет, Эдгар.
1: Я хочу передать привет всем моим друзьям, кто меня сейчас слышит. Жорику, Ванику, Ватику, Мише, Гарри, в общем, кто меня все слышит, моим родителям.
0: Ага.
1: И хочу вас пламенный привет передать моей дочери. Она вряд ли сейчас слышит, она сейчас спит, у нее тихий час.
0: Здорово, круто. Сколько лет дочери? Проснулась. Сколько лет дочери, Эдгар?
1: Раз, два, три, 7 лет.
0: Здорово. Ты большой молодец, Эдгар. Я дарю тебе огромный плед, которым ты можешь укутать свою дочь. Не клади трубку, я расскажу тебе, как забрать этот замечательный плед. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель и проигравший Борис Всемогущий. Всем желаю классных выходных, добра, любви и, конечно, много денег.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Ростове сейчас пасмурно, местами небольшие осадки и плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Дождь, температура воздуха в середине дня составит около 24 градусов тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация. ЦКТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный 24.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже летом сижу возле кондиционера, а зимой возле батареи. И тоже уже отправила все зимние вещи на антресоли. Мы такие разные, но у нас много общего. Мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 19 мая 2026 года. Это, между прочим, вторник. Сегодня день рождения пионерской организации. Будь готов.
2: Всегда готов.
1: Тест на возраст пройден. День русской печи, день ландыша, также день рождения кубика Рубика. Вы знаете, я гениально собирала кубик Рубик, я всех поражала, вот, просто восхищала людей. Я научилась первая отклеивать эти штучки, приклеивать их в нужные места. Когда все пытались собрать по-честному, я просто все очень быстро просекла. И главное, почему-то все мне верили. Все верили, что я действительно собираю кубик Рубик.
2: Это как незаметно, ты отклеивала раз из раз.
1: Ну это же не на глазах. Подожди, кубик Рубика собирать надо полчаса. Сейчас я отойду, приду.

0: пошла в туалет, собрала кубик Рубик, вернулась, вот вручила. Пожалуйста. Мне там, может быть, у меня там офис, понимаешь, там лучше мыслиться, да. День фармацевтического работника, 445 лет, давайте поаплодируем. Также у нас день гороха, день посадите чего-нибудь. Ну и еще, о, сегодня день близнецов в Польше. Ну, вдруг кому-то интересно.
1: Вдруг у вас есть близнец в Польше.
0: Если у вас есть близнец, можете просто, ну, никто не мешает нам цап-царап этот праздник себе, правильно? И все. Так, Иов, огуречник, белые горохи. Не знаю, что это означает, но что-то. И еще сегодня стартует сезон свадебный, друзья. Свадебный сезон 2026. Почему он стартует только сейчас, а не с Нового года? Потому что все хотят, конечно, когда потеплее. Никто не хочет, знаете, невеста в белом платье, по уши в луже, вся уже грязная и так далее. Правда, я не очень понимаю, почему их не смущает быть потными, но это ладно, ладно. Вот, все-таки липкая невеста в жару, это тоже такая себе история, особенно когда, знаете, кренолины вокруг, вот это все. А бедные женихи, они же в костюмах потеют, это же вообще кошмар. Вот, но, тем не менее, свадебный сезон, это летний сезон, поэтому сегодня мы решили обсудить следующее. Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах», потому что вот у нас наши свадьбы, они абсолютно уникальные. Ну нет, эти, вот там вот где-то я видела, я смотрела, я тоже смотрю кино. Ну да сколько тища, сидят за столами, что-то какие-то тосты произносят без остановки. У нас бы уже тамаду, инфаркт бы, знаете, вот это вот дернул, если бы все время одни тосты, знаешь, все время давайте выпьем, давайте выпьем, давайте выпьем. Ну что это такое? А у них это нормально, а потом танцы у них, ну все.
1: Нет,
0: ну
1: с отдельной традицией все.
0: Подождите, а как, а где, а что, а вот, ну, а подарки... То есть все же должно быть как-то. А, поэтому
1: стихи,
0: только...
1: Стихи, в конце концов.
0: Стихи это обязательно. Программа. Обязательно. С открытки, знаешь. Да. Дорогие наши, любим вас очень. Вы прекрасные, как и ваши очи. Вот это все должно обязательно быть. То есть ну, без этого никуда. Так только на наших свадьбах. Сегодня мы продолжаем эту фразу. А, значит, только на наших свадьбах рис в волосах, монетки в трусах. И все это на счастье. Это обязательно. Мне всегда жалко невесту, когда вот этот рис ей в глаза, а еще прическа, знаете, она налачена там вся. Рис прилипает к ее прическе. Она потом весь вечер пытается достать это. Фу, вообще ужасная традиция. А с монетками? Так можно и зуб выбить. Ну, правда.
1: Можно, наверное, там их поймать.
0: Ну, опасная история. Я считаю, что нужно сыпать бумажными денежками. Вот это вот хорошая была бы традиция.
1: Лучше на карту сразу.
0: Сразу на карту. И все. И давайте не будем вот эти вот традиции странные. Нет, лепестками роз красиво. Вот это действительно хорошо. Значит, только на наших свадьбах тост говорят те, кому говорить уже нельзя. Ну, то есть вообще нельзя. Потому что они уже дошли до той кондиции. Пока очередь дошла, значит, пока все родственники сказали, да, дядя со стороны жены, третий с конца, понимаете, он уже все, он уже хорошо так отметил со всеми, и ему же сказать-то но надо, ему хочется, поэтому вот ему говорить нельзя, но он говорит, пытается. Только на нашей свадьбе, это только на нашей свадьбе, жених заползает под юбку невесты прилюдно, чтобы стянуть зубами подвязку. Смотрите, просто это очень странная традиция. Честно, вот меня эта традиция... То есть просто на глазах... Вот этот вот акт, не побоюсь этого слова, происходит на глазах у детей, у всех абсолютно. Жених уверенно, уверенным рывком заползает под эти кринолины и счастливый, значит, она, естественно, и сама ему как-то помогает, типа, давай быстрее, аккуратно снимай.
1: Так, ну хватит, а то не будет вариантов для наших слушателей.
0: У меня столько, вы поймите, друзья, сколько свадеб я провела. Кстати, дорогие друзья, на некоторые даты этим летом я еще свободна, поэтому, если вы хотите хорошего ведущего, качественного, который не обострит вашу свадьбу, пожалуйста, ladies and gentlemen, welcome. Так, еще, да, ну и, конечно, это очень важно, нет, это мы точно потом расскажем, потому что целый спич я еще могу выдать, а уже тут я столько всего наговорила, поэтому давайте, Дмитрий, скажем, что же мы подарим.
1: Куда писать, во-первых, я скажу, писать нашу в группу DFM ВКонтакте, сейчас там появится пост, то же самое произойдет в каналах в наших мессенджерах, и номер для прямых сообщений в Максе 965-115-5-115, выберем в конце шоу уникального слушателя, который нам больше всего понравится своим комментарием, и подарим наш фирменный плед.
0: Ladies and gentlemen,
1: мы начинаем! Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: по всем параметрам.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО Инстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Сегодня у нас, друзья, между прочим, четвертый лунный день вовсю уже проходит. И день достаточно неплохой. В этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации пропавших людей. В остальном четвертые лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Вы можете отдохнуть, лучше это сделать на природе, но не вмешивайтесь в ее гармонию. Не рвите, не топчите цветы, не пилите деревья. Отличный день для работы в саду, но без разрушительных действий. Кстати, сегодня снятся вещи и сны. Цветные сны сбываются. И еще, у нас по поводу любви. Подарите своей второй половинке романтическое настроение. Купайтесь друг в друге, завещает нам этот день. Также его лучше провести в семье. Далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы любите, как о них заботитесь. Сегодняшний день лучший для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. Отличный день для продолжения рода, если вы понимаете, о чем мы. Ну и по поводу работы. Все свои усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовые вопросы, заниматься торговлей, но не операциями с недвижимостью. Риэлторы, простите. Но зато в ближайшее время как раз уже для вас наступит лучшее время. Не следует также начинать новые дела, подписывать документы и увольняться с работы. Не лучший день для общения с начальством. Вот такие дела.
0: On DFM.

0: Сегодня прекрасная тема. Как же она звучит?
1: Нужно продолжить фразу. Только на наших свадьбах.
0: Только на наших свадьбах. Лимузин, памятники, уставшие голуби и гости. Вот. Голуби, конечно, это вообще интересная история, но не будем об этом. Значит, только на наших свадьбах есть конкурс «Найди грудь своей жены», перелапав всех ее подружек. Вот эти конкурсы меня, конечно, поражают и удивляют. И самое главное, знаете, есть такие гости, которые подходят к ведущему неоднократно, вот у меня такое было, и говорят, так, что-то как-то вот, я вот конкурс знаю, ща я проведу, ну-ка дай микрофон. И вот это начинается. А невеста, она обычно, это какие-нибудь родственники ее дальние, которые куда-то приехали, она строго-настрого запретила вообще, чтобы были какие-то, например, конкурсы. Есть невесты, которые терпеть этого не могут, вообще не любят это вот все пошлятину. И вот, и обязательно найдется какой-то, а я же не охранник, понимаете, я микрофон не могу охранять, это бугая, я же девочка. И, соответственно, приходится уступать силе. И вот он под глаза, под слезы невесты уже заставляет кого-то садиться попой на шарик, понимаете. Ну, то есть это вот невозможно никак контролировать. И вот эти вот, найди грудь своей жены, вот это вот. Это самое ужасное. Коленки они любят трогать, потом что-то еще там делать. Ну, такое себе. То есть я бы не хотела вот на месте невесты, например, чтобы мой супруг в день нашей свадьбы лапал всех моих подруг как-то. Они у меня красивые все, конечно, вопросу нет. Ну, как, ну некрасиво это
1: так просто. Эта свадьба пошла немножко не по плану.
0: Не в ту сторону, как минимум, да. А также очень странно, на мой взгляд, когда, например, кто-то дарит стриптиз жениху. То есть я лично была среди подарок такой, стриптизершу жених. Ну, то есть, ладно, когда это ростовая кукла, тогда это хотя бы смешно.
1: Ладно, когда это мальчишник, это можно понять.
0: Но. Вы просто сейчас не поняли, я его убила взглядом. Этого, так, это была тишина, когда я это делала. Это тоже, если ты знаешь, то. Не надо жениться, если тебе еще стриптизерша интересует.
1: Нет, ну подождите, это красивый
0: смысле,
1: танец.
0: Подождите.
1: Это просто вот последнее, можно сказать, загул.
0: Хренанец.
1: Ну а что это такое?
0: Нет.
1: Просто красиво, эстетически.
0: Ну красиво потом в лоб получишь и все, если она узнает. Ну я не знаю, я бы дала в лоб. Так, ну что, ладно, не будем об этом. Я абьюзер, это все знают. Это ни для кого не новости. Так, дальше. Что еще здесь есть? Свекровь читает стихи из подаренной открытки. Ну это естественно, это традиция, это же что вы. Еще попробуй ты ее не послушай. Не дай бог ты будешь есть в этот момент. Станешь ее врагом, вы должны внимать каждому ее слову.
1: Тем более она сама их написала.
0: Ну, это хорошо, если сама. Чаще они не пишут, они зачитывают вслух. Так, а еще что у нас есть?
1: Стоимость кусочка торта равна первому взносу по ипотеке. Может
0: да,
1: быть такое.
0: Да,
1: может.
0: Да, да, некоторые да. продают кусочек тортика. По такой. И я вот, честно говоря, не понимаю, а зачем покупают? А с другой стороны, кто-то же хочет понтануться.
1: Конечно.
0: А, надо же вот показать, что я самый крутой. Особенно некоторые мужчины, они такие щедрые становятся, когда... Вот и все. И он, значит, тут самый крутой, купил кусок тортика и тут же его подарил, например, своей любимой девушке. Вот это красиво, я считаю. Это красиво.
1: А бывают такие, которые цены просто набивают, а денег-то нет. И вот ты смотришь на того, у кого вроде как деньги есть, и вот начинаешь его как бы так подначивать.
0: Да. Нет, если, конечно, невеста скажет, нам надо отбить свадьбу, я постараюсь. Вот, я постараюсь сделать все для этого, все конкурсы будут, знаешь, на это. А давайте поспорим. И все. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему, еще поиграем.
1: Да, у нас впереди веселый конкурс. Называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-1012. It's showtime. Погода!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет пасмурно. Возможен дождь, температура воздуха составит около 24 градусов тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Внимание! Во всех дилерских центрах Pride глобальная распродажа. 23 мая – день, который нельзя пропустить. Новые автомобили Tenet, Cherry, Havoil, Exit и автомобиль с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 800 63 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Pride. Правильный выбор.
4: Данный выгод складывается из программы «Pride» на прямой выгоде. Подробности уточните у отдела продаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, мод. Модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
8: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный 24.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Так, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: На связи Геннадий из Воронежской области. Геннадий, приветствуем вас.
2: Привет, привет.
0: Геннадий, мы задавать вам вопросы сейчас будем. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. Вы готовы не задумываться?
2: Конечно.
0: Ну, давайте попробуем сделать это вместе. На старт, внимание, поехали. Правда, что сила давления воды измеряется в гейзерах?
2: Нет.
0: Правда, что специфический запах мухомора убивает мух?
2: Нет.
0: Правда, что слоны могут узнать свое изображение в зеркале?
2: Да.
0: Правда, что пюпитр – это стул пианиста?
2: Да.
0: Правда, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном?
2: Нет.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Напомнит Дмитрий, проходной балл, после которого вы можете расслабиться и уже чувствовать, что мы вас укрыли мягким, нежным пледом.
1: Да, рассчитывать на наш подарок можно только в случае трех правильных ответов.
0: Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось. Поехали.
3: Ваш уровень интуиции равен трем.
0: Вот так.
1: Проходной балл.
0: Между прочим. И мы аплодируем, аплодируем. Кончили аплодировать. Правда, что сила давления воды измеряется в гейзерах? Нет. Правда, что специфический запах мухомора убивает мух? Нет. Правда, что слоны могут узнать свое изображение в зеркале? Да. Правда, что пюпитр – это стул пианиста? Нет. Это стойка, на которой ноты держатся. Правда, что на Северном полюсе теплее, чем на Южном? Вы не поверите, но это действительно так. Аплодисменты.
1: Геннадий, торжественно теперь уже вручаем наш фирменный плед. Поздравляем.
0: И, конечно, 10 секунд на все приветы и поздравления.
2: А, большой-большой привет, конечно, вашей компании, группе. Соскучился, 2 месяца не разговаривал с вами в прямом эфире. Вот. И привет девочкам из призового отдела. Я сегодня с ним пообщался. Прекрасные девчата.
0: Мы тоже так считаем. Все, поехали дальше.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Capsicum помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Capsicum – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк» – страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам.
9: Слышал про легендарную таблетку для ума?
8: Ищи в интернете.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента, полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: А поехали всей семьей!
21: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
22: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: А дальше тусовка.
23: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: разговор, друзья. Ну, конечно, сегодня мы обсуждаем свадьбы. Мы открываем свадебный сезон и выясняем. Только на наших свадьбах. Нужно продолжить это предложение. Только на нашей свадьбе, на наших свадьбах можно увидеть, как жених пьет из туфельки.
1: Ну, да.
0: Очень, очень странный момент. Честно, я его не приветствую. И буду отговаривать невест, женихов, потому что мне кажется, вот ничего нет противного. Значит, невеста в своих туфельках бегала весь день, поэтому, значит, фотографировалась, да, то есть там, ну, как минимум, спотела, да? И тут вот странная традиция, с нее снимают эту обувь, которую она, в общем, эксплуатировала весь день с утра, бедняга, и туда, значит, стопку ставят, заставляют жениха. В чем прикол? В чем? Зачем это?
1: Ну, кстати, да, может, есть какая-то традиция, может, мы не в курсе, напишите нам, пожалуйста. Просто что это означает? Богатство, здоровье, что там еще?
0: Достаток. Мне кажется, это фигню какую-то означает, и вообще никому не нужно.
1: Подкаблучником не будет, если выпил из каблука.
0: Тоже странная традиция. Ребят, вы знаете, вот я не понимаю женщин. Девочки, вот вы сейчас прям сделайте погромче, я хочу до вас донести эту мысль, будущие невесты. Вот, например, традиция, каравай. Ну, есть и есть. Кто-то меняет каравай, например, кто-то на клубничку со сливками меняет. Обмениваются. Кстати, намного сейчас стильнее и круче, когда так делают, да? Кто-то берет бургер, например, они вот там... Ну, то есть вот каравай — это такая русская традиция, которую можно обыграть, интересно, да? Но когда уж вы берете каравай, то очень странный момент, когда, значит, стоит вот эта, знаешь, тамада и говорит... Так, кто, соответственно, больше себя отломит, тот и будет главой семьи. Я почему-то в этот момент наблюдаю, как наши невесты, у них вот срабатывает вот этот инстинкт, я первая, я буду победитель, я тебя сейчас сделаю лошара. И вот они просто берут и отрывают половину этого радостно каравая себе и стоят счастливы. Я хочу все время подойти и сказать, ты что, хочешь быть главой семьи? Ты хочешь всех кормить, платить ипотеку, выплачивать? Ты что делаешь вообще? Стой, изображай себя ребенка. Я, вы знаете, я как птичка. Все его, он глава семьи. Чтобы он сразу чувствовал грусть ответственности. Сразу понимал, что все твои кредиты теперь его. Зачем ты здесь стоит там она, соревнуется за то, кто будет главой в доме? Откройте просто. А потом удивляемся. А потом она говорит, он лежал на диване, нифига не делал, там и так далее. А ты о чем думала, когда отрывала это первенство?
1: С того момента все и начинается.
0: Вот с этого момента. А он там, может быть, стоит и думает, ну, молодец, все, красотка моя. Все, теперь у нее, как у Христа за пазухой буду, как кот наш, вот кот жирный откормила и меня откормит, понимаешь? Вот и все. Поэтому вы, когда какие-то такие вещи делаете, вы уж, пожалуйста, думайте наперед, что вас ожидает. Мы совсем скоро, друзья, продолжим обсуждать эту тему. Обязательно пишите. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы, если вдруг вы хотите вот что-то узнать по поводу свадьбы, что модно, что не модно, это вот тоже ко мне, я могу вам ответить на эти вопросы. Обязательно пишите нам в Макс.
1: Да, прямой номер 965-115-5-115. 3, 2, 1, go!
2: На связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 24 градуса тепла, пасмурно, небольшой дождь. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен дождь, температура воздуха составит около 24 градусов тепла, ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
12: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
13: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
14: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: он Super People. И, конечно же, мы приветствуем всех, кто вместе с нами зажигает. Вы самые лучшие, как всегда. И, конечно же, друзья. Напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах». Я что-то понял, что я давно не был на свадьбе. Прямо захотелось. Столько всего интересного пишут. Что-то,
0: что-то
1: не происходит.
0: Да, конечно. Сейчас вообще очень модно свадьбы в стиле 90-х. Снова в моде выкуп. Выкуп – это когда в подъезде начинают лепить всякие разные стен газеты и заставляют бедного жениха проходить какие-то странные испытания, попутно вытягивая у него из кармана все оставшиеся деньги.
1: Или у свидетеля.
0: Это точно. Значит, только на наших свадьбах фотограф может праздновать вместе с гостями, а потом фотоаппарат потерять. Это, видимо, что-то из жизненного. Можно... Есть второй день свадьбы. Там еще можно раз познакомиться с родственниками, с которыми не познакомился в первый день. Кстати, действительно, только на наших свадьбах появляются родственники, которых ты никогда в жизни не видел вообще. Не знаком там. Это тетя Оля, она тебя вот таким вот помнит. Она тебя вот таким вот таким. А почему мы у тети Оли не наблюдали все эти 20 с чем-то лет, а вдруг начали наблюдать именно сейчас?
1: Все будет зависеть от того, какая щедрая у нас тетя Оля или не щедрая. С какими подарками она приехала на свадьбу?
0: Да. Могут вместо невесты украсть жениха и требовать выкуп в виде

0: алкоголя. Может зайти абсолютно посторонний человек, поздравить, подарить денег и уйти. Вы знаете, есть такие люди, они приходят на свадьбу, но если свадьба большая, то никто же не проверяет. Ты можешь спокойно прийти, сесть. Если тебя спросят, а вы с какой стороны? А я пришла с Сашей. С Сашей пришла. Все, какой там Саша? Кого это интересует? Вообще никто не будет даже... Вы Сашина новая девушка. Все.
1: Или спросите, а вы с какой стороны?
0: Подожди, какие у нас популярные? Саша, Дима, Саша. Дима хорошо.
1: Конечно.
0: Да, Дима хорошо. Вот, и поэтому вот Саша, Дима, Вова. Вот Вова нет, Вова все-таки посложнее. Вот Саша и Дима, мне кажется, всегда есть в компании, да?
1: Да. Дима, наверняка где-нибудь, да, Александр найдется какой-нибудь.
0: Да. Вот сложно будет, это нам легко, миллениалам, да, определить Саша и Дима. А вот как будет сложно, представляете, тем, кто попытается на свадьбу, на халяву попасть в этот, ну... Дальше. Потому что там пойдут какие-то сложные имена.
1: Да,
0: Милена,
1: такие вот,
0: Оливия, Амалия. Вот это все. И как бы еще попробуй запомни имя невесты, чтобы не забыть. Так, оставшуюся еду забирают в целлофановых пакетах.
1: Так уплачено, извините. А что, а кому ее оставлять?
0: Абсолютно согласна.
1: Второй день свадьбы еще.
0: Вы так все стесняетесь этого, как будто я не знаю. Я тоже все, что осталось. Нет, ну не объедки, конечно, остатки, но это другое, мы вам объясняли. Это вот, например, вот есть, ну, к примеру, есть шашлык, допустим, да, его выложили на блюдо. Ну, там же все осталось, и надо забрать с собой. Между прочим, сейчас рестораны даже дают с собой контейнеры, вы в контейнеры можете все забрать с собой. Про объедки, конечно, никто не говорит, это Попов, конечно, Попов забрал.
1: Что значит объедки? Это не объедки, да?
0: Это друзья его поели. Он не брезгливый человек, он доест за друзьями.
1: Там все свои, все родные, вся родня на свадьбе.
0: Нет, самое главное сейчас, понимаете, когда человек идет на свадьбу, он понимает, что, ну, это достаточно дорогое мероприятие, то есть, ну, сейчас минимум десятка с человеком. Человек. Это минимум. На свадьбу ты идешь, минимум десятка. Конечно, нужно отожрать этот момент. Ну, естественно. Ну, как? Ну, то есть надо хотя бы отбить часть еды съесть. Нормально, чтобы было. Ну, вот и все, вот и все. Так. Да, еще что?
1: Вы, кстати, написали, в конверт могут положить 1000 рублей.
0: Ну, это кошмар. Вот мне стыдно за таких людей, честно, потому что, ну, это, во-первых, жадность. Во-вторых, зачем вы пришли на свадьбу, если вы, ну, жлоб? Сидите дома. Ну, правда. Ну,
1: зато чистого сердца.
0: Ну, какое-то... Особенно меня раздражает... Слушайте, я сейчас выскажусь, я никогда об этом не говорила, но мне вот на свадьбу подарила приятница, причем достаточно близкая приятница. Мне кажется, она даже была свидетельницей, по-моему, у нас. Ну, она от моего жениха, придурка. Ну, ладно. Вот, и, значит, и в итоге она подарила нам на свадьбу игру. Игра была «Твистер». И вот у меня такой вопрос. Зачем мне с моим мужчиной, с которым я уже 1.5 года вместе, да, и облапалась с ним со всех сторон, твистер? Твистер нужен для того, чтобы в компании незнакомых свободных мужчин и женщин как бы сблизиться. Ну, поближе, да, там, встать в одну позу, в другую позу, вот они стоят, все скрючились, классно, могут поцеловаться. Вот это действительно имеет смысл тогда, твистер. А зачем в семье твистер? Не, ну серьезно, ты играл бы со своей женой в твистер?
1: Нет, у меня, кстати, есть твистер, но ни разу не доставал.
0: Ну, это какая-то странная история.
1: Так, еще дети могут там поиграть, им, наверное, будет интересно,
0: да,
1: сильно пообниматься.
0: Кстати, подарили мне твистер. Что, вы думаете, деньги подарили? Нет, не подарили. Одна, значит, подарила сервиз, видимо, который ей тоже подарили на свадьбе бабушке, дедушке, да, и какой-то страшный сервиз, какой-то кошмарный, который я тут же передарила. Ну, вот тоже, зачем сервиз дарить? Зачем постельное белье дарить, которое явно уже не модное, которое тоже из антресоли где-то, знаешь, там старое.
1: Подарки на свадьбу вообще отдельная тема.
0: Нет, правда, это сложно. Надо, кстати, обсудить. Это надо обсудить, потому что это прям, некрасиво. Вот мне бы стыдно, например, было бы прийти, извините меня, с постельным бельем, которое написано «Большевичка 1970-й», и оттуда еще в подарок моль вылетает.
1: Это винтаж.
0: Нет, конечно, это винтаж. Все-таки уже 50 лет постельному белью больше. Но дарить это тоже такое себе. Не знаю, может быть, сейчас звучу как это странно, но я сама, я вам говорю как человек, не который, я замуж-то, в общем-то, да, это, я говорю как человек, который ходит по свадьбам. Я вот меньше 15 тысяч подарить, например, не могу психологически. Одна. А если я приду плюс один, то я и его еще на бабки разведу. Ну, в смысле, что ты со мной идешь, давай деньги. Но это минимум, то есть это в зависимости от того, в каких мы отношениях. Вот, я, правда, еще, как обычно, полсвадьбы веду, поэтому...
1: Так что да, имейте в виду. Если... Дата еще свободна этим летом.
0: Да. Ну, в общем, друзья, такие вот дела. Поехали дальше, да?
1: Да, гоним. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago! DFM.
2: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: А теперь тусовка.
10: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи про следующий лунный день. Он у нас, в общем, пятый в 6.46 стартует. Утро имеется в виду, да, и что это будет означать? Главным символом пятых лунных суток является единорог. Он призывает отстаивать свое мнение, свои принципы, защищать несправедливо осужденных и не скрывать свои чувства. Если вы затеяли спор, в ходе которого доказываете свою правоту, то вы почти обречены на победу. Адвокатам в этот день везет, людям, которые готовы защищать слабых и, соответственно, каким-то образом заступаться за тех, кого обидели, например. Да. А вот для преступников день не благоприятный. Как будто для них благоприятный день есть. Что за глупости, а? Вот у нас, знаете, а сегодня для преступников... Хотя нет, действительно. Вот сейчас я сама с собой говорю. В девятый лунный день, например, люди могут быть... рассеянные, да, и могут немножечко терять как будто бы ориентиры, их легко ввести в заблуждение в девятый лунный день, и, соответственно, этим могут воспользоваться преступники.
2: А вот эти еще, как их называют, энергетические вампиры.
1: Вампиры, да, вот, это тоже вот есть такой у нас день, 19-й. Поэтому, на самом деле, да, действительно, есть такие моменты, есть такие лунные сутки, когда лучше держать вот глаз зорким. Да. Значит, так, а вообще день этот будет удачен для людей решительных и смелых, не начинайте ничего нового, закончите со старыми делами, займитесь планированием дальнейшего будущего. Если вы человек легкомысленный, то для вас день пройдет тяжело. Необдуманные решения оборачиваются против человека, поэтому не предпринимайте никаких действий, не взвесив все за и против, не обдумав дальнейших последствий. Рассудительным же людям день принесет удачу. Я вообще считаю, что тут надо балансировать. Нельзя никогда полностью полагаться только на интеллект, на аналитику, ни в коем случае, потому что таким образом вот эта эфемерная история, такая как удача, она пройдет мимо вас. Иногда есть вещи, которые алогичны абсолютно. То есть они как будто бы не поддаются никакой логике. Но именно в той стороне сидит вот эта маленькая птичка, да, которая может принести вам нежданную радость.
2: Это тот самый русский авось?
1: Ну, это не авось. Это как будто бы другая история. Это когда ты, сопротивляешься.
2: Отдаешься на волю случая?
1: Да, и вот он тебе приносит все. Угу. То есть как ты действительно доверяешь Вселенной. Вот. И в этот момент, когда ты не проанализировал каждый свой шаг, отдал небольшой вот этот путь для чего-то другого, иного, на что ты не рассчитывал, или куда бы ты сам ни пошел, и вдруг туда немножечко заглянул, может быть, там и есть твоя удача. Может быть, мы немного, путанно вам это объяснили, но вот действительно нужно иногда все-таки быть и легкомысленным в том числе, но не завтра. Завтра лучше как раз полагаться на исключительно аналитику. Также в этот день можно не бояться быть открытым, искренним. Все ваши чувства будут понятны окружающим. И по поводу любви. Отстаивать свои принципы в этот день очень важно. Даже в семье иногда нужно, все-таки уметь говорить «нет». И как-то не агрессивно и вспыльчиво отстаивать это, а жестко. Вот, знаете, такие интонации силы, но мягкой силы. Мягкой силы. Мягкой силы. То есть не стоит, конечно, орать, кричать и требовать, а можно просто объяснить, например, завтра, что вас не устраивает. Кстати, если вы давным-давно не садились за вот этот семейный стол, не обсуждали, что устраивает в отношениях, что не устраивает, вот завтра идеальный для этого день. Просто идеальный для того, чтобы обсудить, может быть, даже с психологом. Это если у вас уже все погано, то, конечно, надо психолога призывать. А если у вас все еще хорошо, то просто сели вдвоем, да, накатили кефирчику и радостно все обсудили. Потому что, друзья, люди, которые умеют договариваться, получают все, абсолютно все. И в семье, и в работе, и в социуме.
0: It's showtime. Pago!

0: Итак, друзья, продолжаем, собственно, обсуждать нашу тему.
1: Что происходит только на наших свадьбах? Что вообще может произойти? Ваши варианты в группе Радио ДФМ ВКонтакте, в наших каналах в мессенджерах, на прямом номере в Максе 965-115-5-115.
0: Только на наших свадьбах нафигачиваются еще до свадьбы. Тамада, хорошие конкурсы классные. Обязательно должна быть драка. Без драки это вообще не свадьба. Вы знаете, на своей свадьбе бахнул бокал воды, потом люди подходили, удивлялись, как я мог столько водки выпить и не упасть. Только на наших свадьбах воду не пьют. Напоминаем, друзья, алкоголь вредит вашему здоровью. Только на наших свадьбах тамада и школьный учитель музыки это один и тот же человек. Правильно. Потому что нет ничего лучше на свадьбе, чем порванный баян, на мой взгляд. То есть баян должен быть обязательно. Какая свадьба без баяна?
1: Чтобы было что вспомнить.
0: Конечно. Все хором что-нибудь спели. Это же такой душевный момент. На гитаре кто-нибудь сыграет. Это, мне кажется, это вот не хватает этого теперь.
1: Конечно, вот этого народного чего-то, вот такого этнического.
0: Да, и вот как-то, знаете, сейчас на свадьбах как-то с едой у нас... Обязательно цезарь, греческий, обязательно рулетики из баклажанов, да, вот, ну, вот какие-то вот такие нарезочки, все остальное, и отрицают оливьеху.
1: Как?
0: Отрицают оливьеху, да.
1: Майонезные салаты?
0: Не берут, да, говорят, что оливьеха это типа для Нового года. Mm. Очень многие возмущаются. Я обратила внимание, ко мне даже подходили гости, говорили, а что, оливье не будет? Я говорила, вы знаете, это не ко мне вопрос.
1: Оливье — это прежде всего праздник, это эмоции.
0: То есть очень люди страдают, когда молодожены решают, что оливье — это не модно. Оливье, друзья, модно всегда.
1: Ребят, впереди у нас игра называется «Есть контакт, нужны два участника», как и на свадьбе, как минимум есть два участника, так и в нашей игре «Есть контакт». Звоните 8-495-956-101-2.
2: DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
2: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Шмина газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Есть контакт. Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все получится, отдадим подарки. Если не получится, себе оставим подарки. Кто здесь?
1: О, это гостеприимный Саша дозвонился из Майкопа. Я с ним за эфиром поговорил. Меня уже в гости пригласили.
0: Прекрасно.
1: Уже зовут на отдых. Саня, привет. Теперь в эфире.
2: Привет, привет, привет. Привет, Димон, привет.
0: Ну что? Нет, главное, меня здесь как будто нет. Я здесь сижу, так, чисто для мебели. Меня никуда не зовут, и со мной не здороваются.
1: Так, Саша, Юринку надо брать Юлю с собой.
2: Республика, мы ждем вас всех, ребят, приезжайте. С удовольствием всех примем, будем, все будет хорошо.
0: Хорошо, ладно, а то я уже тут прям обиделась совсем. Так, ну что, давайте, кто будет объяснять слова?
1: Ну, давай я.
0: Да.
2: Давай, договорились.
0: Ну, поехали, да. Дмитрий.
1: Ну, давай, Саш, смотри, два из трех отгадаешь, сейчас за одну минутку, будет тебе плед от нас.
2: Ну, давай, короче, ты же уже был здесь, ты знаешь, что говорить, так что давай, будем
0: теми. На старт, внимание, поехали.
1: Так, первое слово. Не шалаш, не землянка, но сделанный из веток, И там дядюшка Том живет. Где он живет?
2: Кто живет?
1: Дядюшка,
2: кто живет?
1: Дядюшка Том, по-моему.
2: Том?
1: Нет, Том.
2: А, Том.
1: Да, была ведь, она дядюшки Тома.
0: Да.
1: Вот, как.
2: На дереве, что ли?
1: Нет, под деревом, из веток из дерева сделано. Не шалаш, как шалаш по-другому?
2: Блин.
1: Так, ладно, так, Сань, давай другое слово. Летает с крыльями такой, огнем дышит. В китайской мифологии часто встречается. Кто он?
2: Дракон.
1: Да, да. Так, и вот смотри, у конфетки есть не фантик, а вот по-другому. Или вот у подарка.
2: Оберка.
1: Да.
2: Оберка.
1: И давай все-таки вернемся к первому слову. Вот шалаш
2: давай.
1: По-другому.
2: Фиг вам.
1: Ну, фиг всем. Давай вот другое слово назови.
2: Блин, ну я не знаю. Землянка, нет.
1: Так, еще. Вот, знаешь, когда смеются, еще ха-ха вот смеются, а по-другому как смеются?
2: Нифига ты исполняешь. Мне ж интересно.
1: Я с разных сторон пытаюсь подойти к этому слову.
2: Говори, я не знаю.
0: Ну вот есть пещера, а из веток она как называется?
2: Из веток.
0: Ну вот из камня там пещера, да? А есть вот из веток сделали, чтобы спрятаться от дождя, например.
2: Ну, навес.
1: Ну вот в лесу набросали быстренько так. Вот и вот и там... От
0: ну, как будто такой временный дом.
2: Балаган.
0: Ну, временный дом. Временный.
2: Балаган, блин.
1: Давай, Сань, нам уже интересно.
0: Мы уже просто хотим добить это.
2: Интересно, я не могу, мне самому интересно. Меня так заинтриговали. Из веток еще, я не знаю. Шалаш это у нас называется в Майкопе, как по-другому, я не знаю.
1: Тоже не палатка и не шалаш.
2: Как в Москве, расскажите.
0: Мне кажется, там живут какие-то древние люди. Вот они жили в них. Древние люди. Вот, может быть, в Африке еще до сих пор живут в них.
1: Угу. Такая да? ветхий домик такой, вот говорят. Вот прям вот, ну вот вообще. Прям...
2: Юрта.
1: Нет.
0: Ну вот, ну, значит, вот смотрите, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Нуф-нуф кирпичный, да, построил?
1: Ну, что-то такое там.
0: Приличный, последний там поросенок приличный. Первый вообще из соломы, а второй как раз вот что-то поприличнее.
1: Ну что, Саш, есть варианты?
2: Вообще, беспонтовые подсказки, если честно вам сказать.
0: Ну, понятно.
2: Говорите.
0: Слово «хижина».
1: Хижина.
2: Хижина.
1: Ну, конечно.
2: Хижина – это же не из веток. Ну что вы.
0: А из чего?
2: Хижина – это такая постройка из глины. Вот у нас так называют. Такое ветхое здание.
0: Ну, мы сказали. Мы сказали. Ветхое.
2: Ну, при чем здесь ветки?
0: Хижина.
2: Блин, нет, это не подходит, нечестно.
0: Так, смотрим, хижина в лесу, как она... Нет, мы правы, папуля. Все, не переживай,
1: да?
0: Наше эго восстановлено. Все нормально, да. Хижина – это какое-то из овна и палок
1: вот,
0: сооружение.
2: Вот. Даже не подумал об этом слове, честно. Я не знаю, блин, в моей мифологии так это не называется.
0: Надо было сказать из овна и палок, может, он тогда бы понял.
2: Совершенно верно. Вот если бы вы так вы сказали, я просто не хотел выражаться в эфире, так бы я понял.
1: Основные строительные материалы.
2: Из говна и сена, скажем так, а не из палок.
0: Ну, кстати, тоже и сена тоже хорошо.
2: Да,
1: в любом случае, Александр, два слова из трех отгадано уже. Вот, кстати, отличный строительный материал для хижины. Наш плед фирменный защитит в любую погоду. И от жары, и от дождя.
0: И, конечно, еще 10 секунд на приветики.
2: Передаю все привет Республике Адыгея. К сожалению, сейчас не солнечный Майкоп. Блин, ну, я не знаю, тучи, дождь вообще надоел. Люди, урожай, клубника страдают. Но ничего, дай бог всем здоровья. Ребят, вы тоже не болеете. Дозвонился, я очень рад. Всей республике, Москве привет, всем привет.
3: Есть контакт. Есть. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-2000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 800 000 рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
15: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
18: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ну что, друзья, мы, собственно, продолжаем веселиться по теме. Еще есть у нас возможность поболтать по этому поводу.
1: Ну да, сейчас несколько комментариев, и через пару минут уже будем подводить итоги. А тема такая: нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах».
0: Ой, извините. Только на наших свадьбах гости закусывают свечками свадебного торта вместо торта. А что, разве там есть свечки? Там же свечек нет, там эти фигурки.
1: Вы перепутали мероприятие.
0: Да,
1: это была не свадьба, если
0: это было другое, это был день рождения, скорее всего. Да, значит, можно в ЗАГСе на свидетельстве расписаться не за себя, а за невесту. Приехавший на драку патруль может остаться праздновать вместе с вами. Можно прямо на свадьбе смотреть ЧМЭ по хоккею, болеть всем залом. На нашей свадьбе именно так было, пишет Евгения. Представляю лицо вашей невесты. Ну, уже к тому времени жены. Вот. Ну, если она, конечно, тоже любит хоккей, наверное, она это одобрямс, но, в принципе, это, конечно, странно.
1: Нестандартная, да, история.
0: Только у нас на свадьбе жених из последних сил несет невесту на руках. Я считаю, что это издевательство над невестой, не над женихом. Потому что, вы знаете, потом разглядывать эти ужасные фотографии, как он выносит ее из ЗАГСа с абсолютно перекошенным лицом, чаще всего у него лицо не совсем, чтобы он там пушиночку взял, и невеста в этот момент думает: так, теперь все узнали, что я тяжелая. Ну, то есть такой себе. И потом она тоже визжит, боится, что сейчас ее уронят. И я, кстати, несколько раз видела. Вот есть ЗАГСы, где, скажем, есть ступеньки. И вот эта традиция выносить невесту из ЗАГСа по этим ступенькам, ну, это просто небезопасно. В конце концов, можно рухнуть, и свадьба закончится, так сказать, этим, как его?
1: Быстро закончится, скажем так.
0: Травмпунктом, да. Так, еще...
1: Считают, что все во всем виноват тамада, есть такое мнение. Только на наших свадьбах во время выкупа можно не подняться к невесте, видимо, уже из личного опыта какие-то истории. Только на наших свадьбах жених с невестой пересчитывают подаренные деньги, а уже потом занимаются супружеским долгом.
0: И то до него сейчас чаще всего не доходит, не обманывайтесь. Потому что вы так устанете за этот день, что там уже ни до чего. Деньги посчитали и спать.
1: Да, кстати, самая ужасная свадьба — это твоя свадьба, мне кажется.
0: Это правда, очень тяжелое мероприятие. Можно танцевать под одну и ту же песню весь вечер. Могут вместо... Так, это мы уже зачитывали. Можно... Если невеста не пьет, то все спрашивают: ты беременна? Это есть такое. Так, можно потратить брачную ночь за подсчетом того, сколько подарили. Но это уже вот понятно. Можно собрать коллекцию сервизов и постельного белья одновременно. На годы, на жизнь вперед. Так, еще...
1: Можно украсть жениха за выкуп, если невеста побогаче.
0: Ну,
1: вот такие предприимчивые гости бывают.
0: Так, еще у нас тут, ну, остальное какое-то неприличное. В общем, друзья, давайте мы все-таки в ближайшее время уже самые лучшие комментарии зачитаем и лучшему отдадим подарок.
1: Наш фирменный плед.
0: Бомбим финалочку через несколько минут.
2: It's showtime. Pogo on DFM. Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51 15.

0: and gentlemen, introducing Agol.
1: Agol
0: on DFM. DFM.
2: Ну что, друзья, последние сообщения по теме.
1: Нужно продолжить фразу «только на наших свадьбах». Что там может произойти?
2: Только на нашей свадьбе невеста на первом свадебном танце может показать стриптиз. Ну, кстати, я такое тоже наблюдала, серьезно. Ну, не то чтобы она там раздевалась, имеется в виду. Такой сексуальный игривый танец. Часто вместе с подружками невесты. Это называется номер от невесты, подарок жениху. Вот.
1: Что-то новенькое. Я думаю, как совместный танец жениха от невесты.
2: Нет.
1: Вот в таком вот стиле.
2: Вот такая история тоже есть. Я, кстати, очень приветствую, когда... Ну, в смысле, не... Я очень приветствую, когда танец жениха и невесты многосоставной, двухсоставной. То есть сначала он идет лирический, да, они танцуют красиво вдвоем, там тяжелый дым, например, вот все. А потом резко меняется музыка, они меняют настроение и какой-то такой же шуточный танец исполняют уже в финале, а в конце можно опять закончить все вот этой вот историей.
1: Мне кажется, то есть... к финалу события обычно так и происходит, без всякого сценария.
2: Ну, это надо заморочиться, конечно. Это те, кто заморачивается. Обычно это как? Потопчемся красиво на, под красивенькую музычку романтичную. Все порыдают, с бенгальскими огонечками постоят вокруг, и все хорошо уже. Вот. Я считаю, что на самом деле свадьба... Многие слишком заморачиваются, слишком переживают. Они к этому относятся, как будто это не свадьба, а действительно, какой-то сценический номер, вот их прям оценивают. Вся свадьба — это как шоу-программа. На самом деле, действительно, люди, которые пришли на свадьбу, если им что-то не понравилось, пошли вон. Вообще не, вас не должно это волновать, потому что это ваш праздник, ваше счастье, и люди, они просто свидетели вашего счастья. Они просто пришли не пожрать, извините, и погулять, повеселиться, а порадоваться за то, что вы встретили друг друга, поженились и проживете вместе всю свою жизнь.
1: Кстати, важную тему мы не подняли, не поговорили вообще об этом. Ведь некоторые говорят, что свадьбу вообще можно не устраивать, а просто там свадебное романтическое путешествие и все. Вообще без отмечания этого события.
2: Ну, мне это невыгодно. А тебе выгодно это
1: нет,
2: обсуждать?
1: Я тоже хотел сказать, что все-таки праздник должен быть.
2: Ну,
1: такое
2: ты,
1: событие.
2: Подожди, Попов, ты сейчас всех наших коллег хочешь оставить без работы, я правильно понимаю, да?
1: Уже нет.
2: Может быть, ты сейчас здесь еще турагентство прорекламируешь, да? Мы там как раз не имеем никакой маржи. Ну, то есть, смысл в твоем сейчас вот этом вот спиче. Ты надеялся, что я сейчас что буду делать?
1: Просто озвученная мысль, возникшая в голове.
2: Дурацкая, вообще
1: как
2: абсолютно.
1: Всегда. Так, пора нам подводить итоги, чтобы дальше не закопаться.
2: Так, ну что, давайте прямо сейчас мы выберем победителя. У тебя есть какие-то последние сообщения?
1: Ну вот, мне понравилось сообщение, что вот только на наших свадьбах жених с невестой пересчитывают подаренные деньги, а уже потом занимаются
2: с мужеским долгом. У нас было очень много таких сообщений. Сегодня же штук 6. Ну а как тебе понравилось? Они одинаковые практически.
1: Ну,
2: только
1: иногда были
2: разными
1: похожие
2: словами. Вот мне понравилось, Елена написала, мне кажется, самое прикольное сообщение. Только на нашей свадьбе гости могут сесть попой на шарик, засовывать карандаш в бутылку, отжиматься на второй половинке и ловить букет, как на баскетбольном матче, отталкивая друг друга. Вот это действительно жиза. Вот это я наблюдала много-много раз, и, по-моему, это действительно есть только у нас. Давайте поаплодируем.
1: Поздравляю.
2: Где, в какой стране вы еще видели, чтобы человек говорил: так, тащите карандаш, засунь, что угодно. Я всегда выигрываю в этом конкурсе. А у нас же есть, понимаете, это как олимпийский вид спорта может быть уже. Потому что мы за столько лет мы уже научились это делать филигранно. Аплодисменты.
1: Поздравляем.
2: Ну и, конечно, друзья, мы желаем вам сегодня хорошего настроения, чтобы этот вечерочек прошел у вас максимально круто, чтобы получили удовольствие от каждой минутки. И завтра с новыми силами пошли в оно.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим вечером будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
4: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
5: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
6: До открытия станции Ростов-гора осталось 4 дня.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Данные выгоды складываются из программы «Проведены при прямой выгоде». Подробности уточните в отдел продаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
3: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
4: простите? Excuse me?
3: Виньяса.
1: И позволить себе чуточку больше.
3: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
4: Воу, да я его на машине катал.
3: Да.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
18: В кино с 21 мая. Хоррор от студии Блюмхаус. Обсессия.
19: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
18: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
15: Я люблю тебя, люби меня!
18: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
20: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
21: Каждый день на телеканале «Солнце».
22: Категория 6+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове этим вечером будет пасмурно. Температура воздуха составит около 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем облачно, небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

радио DFM. Радио DFM.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уэйн Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.